0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Вавиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

я твой альфа. Между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

разница? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Фреш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Слушай, новое.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Команка Вен Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
12: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха +23, +25 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья BIS 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: радио.
1: Pureradio.ru.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Ммм, как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. 3 недели.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: А вот и здравствуйте вам, дорогие ребятки, мальчишки и девчатки. Так, ну все, пятница, погнали включаться в новый день. Полмая уже подчикали от жизни. Ну и нормально, зато тепло, хорошо. Но по старинке я что-то вот все равно еще как-то в теплой курточке. На всякий случай. Все-таки уж возраст не тот, надо следить. А то простынешь и все. Потом кашлять будешь. Заболеешь, еще в больницу угодишь и не сможешь смотреть «Поле чудес». Сегодня у нас день новинок, естественно. Нравится вам это или нет, будем их слушать. Потому что для кого еще, как не для нас, наши селебы, которые там на небесах где-то пьют как кофе на каком-нибудь банановом молоке и ходят там в кофемане исключительно. Вот, и они пишут для нас вот эти свои потрясающие шедевры. Прям тут глазки разбегаются в разные стороны от этих песен. Вот, например, тут Ольга Бузова, я так понимаю, выпустила песню под названием... Сейчас тут... Это опасно. Ольга Бузова, песня под названием «Без». Пауза длительная. Дат. Вот так вот. Ну, то есть, какие-то даты там, видимо, что-то исключились у нее там из графика. Вот. И вот такая песня. Но это, наверное, в другой раз как-нибудь. Это то же самое, как... Я ехал сейчас... Сегодня вышел свежий трек. Ну, как в смысле, обновленный как бы трек «Каспийского груза». «Доедешь, пиши» с Бастой. И я такой думаю, а может... А чё, почему мне поставить «Каспийский груз» прям с утречка? А что там такого? Хороший трек. Вот, послушал первые 30 секунд и понял, что, ну, нет, к сожалению. Или, к счастью, наверное, «Каспийского груза» не будет на радио в ближайшее время. Поэтому поехали с чего-нибудь такого легонького. «Сократ», например. Летний трек. Поехали. Сколько раз я сказал слово «поехали»? Уже, наверное, раз 50. Ну, словарный запас приличный. Прилично, понимаете, все-таки я радиоведущий. Поехали!

0: Абсолютно бесящий Сократ с утра с какими-то радостными нотами в своей песне. И Артем, ага. И Артем, символизирующую боль всех людей в 7 утра, просто сидит чернее тучи.
1: Да, даже... нет, по Сократу сразу узнаваем мою
0: историю. Ну, конечно, у него тембр особенный у него, у Кирюшкин, крутой.
1: Да. Да-да-да, он любит так.
0: Бэки весь высокие были там.
1: Да.
0: Ну, крутой чувак.
1: Вчера угорело, у него видео было, где он тоже поддался тренду этому, который сейчас все публикуют у себя, как они на стадионе сидят. И Сократ сделал себе такое же, а у него там просто криво, ну, его очень криво сделали. Ага. Отвратительно прям. Он говорит, вот хотел себе такое, а получилось вот это.
0: А в чем там прикол в этом тренде?
1: Да не знаю, ну просто типа, что все вот на стадионе как-то...
0: Этот старость подкрадывается, похрен даже узнавать, что там надо делать и что в чем прикол.
1: Во-во-во, ты уже типа... А в чем уже? Хотя бы в этом.
0: Две одинаковые видюшки увидел в ленте. Ага, понятно, тренд, поехали дальше.
1: Да-да-да.
0: Пока не долистаешь до Иришки чики-пики.
1: Ну вот. Ну, то, что привычнее,
0: ну то, что да, проверенное такое, знакомое. Мое близкое сердце. Образовательное.
1: Чисто дед. Но вот тут уже с наездов началось утро. Человек написал, а вот почему в рубрике «Детская минутка» не включается песня группы «Руки вверх, малыш»? Не в обиду спонсору Олегу, но судя по вчерашней песне, ему нужно дать немного отдохнуть.
0: Да-да, после фразы «не в обиду»,
1: не в обиду.
0: Обычно начинается обид.
1: Человек, во-первых, наехал на Олега, во-вторых, наехал на Замая, а в-третьих, еще и вот ты специалист, «Руки вверх, малыш», это прям детская песня или просто...
0: Ну, этим детям сейчас, я думаю, что они уже отвели в школу своих детей.
1: Они уже отвели лучшие свои годы. Офигеть, «Руки вверх, малыш». А, ну, она детская или там как Данка, малыш,
0: да
1: вот
0: я,
1: она
0: честно
1: такая
0: честно говоря,
1: же.
0: Я не помню такую песню.
1: «Руки вверх, малыш».
0: Ну, а может быть, этот человек тут сюда придет, сядет вместо...
1: А он не может, он, наверное... Он, наверное, занят каким-нибудь важным делом. Таксует, может.
0: Я так понимаю, «Малыш» 1997 год.
1: Да, звучит вполне детство.
0: Тогда еще динозавры ходили, да. Знаешь. Все хорошо, ладно, пишите вообще, где что, куда надо поставить.
1: Конечно, конечно. Кому надо отдохнуть.
0: Да, кто там достоин, то недостоин. Кого вернуть надо в эфир.
1: Человек наехал на Замая, ты понимаешь? Вообще, Замая мне вчера аж написал, говорит, спасибо.
0: Замая, вообще, Замая... Не знаю, что сделаю. Мой любимый месяц.
1: Ага. Человек говорит, надо немножко дать, судя по вчерашней песне, ему надо немного дать отдохнуть. Конечно, все равно всего лишь человек спел про то, как сына любит.
0: А может, каждый будет свое дело делать? Вот кто-то будет петь, кто-то таксовать, да, и не будет.
1: Нет.
0: Нет? Надо во всем разбираться, да?
1: Ну да. Ну, человек же, ну как, он не может не разбираться во всем. Не знаю. Ну, тут вот просто сообщение от человека, у которого вот в имени нет имени 86, а на фотографии ребенок, но, видимо, его ребенок. То есть ноль информации.
0: А вот смотрите, у вас есть ребенок, а там вчера Замай написал для своего ребенка песню. Разве плохо?
1: Вы ну, а этот своего ребенка написали? На аватарку поставил. Видишь, все любовь по-разному.
0: Это
1: проявляет.
0: Покруче будет, конечно. Вряд ли Замай своего ребенка.
1: И вот мне интересно, поставил. Я вот если грубо буду отвечать этому человеку в чате.
0: Это получается, ты ребенку наполовину.
1: Ребенку, да.
0: Поэтому...
1: Нормально он в домике просто вот так вот себя поставил. Типа это, знаешь, это когда ты вот так вот это, как в фильмах вот. Он стреляет куда-то, а он вот так укрылся кем-то, женщиной там, от пуль. Или ребенка.
0: Может быть, он укрылся новым треком Леонида Руденко «Прекрасное далеко»?

0: Леонид Руденко в тренде. Я вот эти синты, по-моему, с трека Moscow Never Sleep не слышал. Вот это тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун.
1: Со времен, когда была популярна песня группы «Руки вверх, малыш».
0: Да. Ну, вот эти вот.
1: Ну, так и клубные, да, эти штуки. Там еще одна была какой-то клубной песни. I would be here.
0: Да. Вот точно, да, в этой песне.
1: Оттуда. Ну что, хотел тебя Олегом назвать.
0: Да, можешь и Олегом называть, я не против.
1: Что ты хочешь?
0: Я домой.
1: Это не могу тебе такое подарить.
0: Я еще, сегодня же пятница, я анекдоты притаранил.
1: Ура!
0: Вообще. Будут пятничные анекдоты.
1: Класс. Может быть, ты хочешь послушать песню Доуза новую?
0: Хочу, но прежде чем мы ее послушаем, Олег ответил этому парню, который написал, а вот почему в рубрике «Детская минутка» не включается песня группы «Руки вверх, малыш». Не в обиду спонсору Олегу, но, судя по вчерашней песне, ему нужно дать немного отдохнуть. Олег ответил. И я понял теперь, почему он так долго отвечал, потому что он написал: а вот почему в рубрике «Детская минутка» не включается песня группы «Руки вверх, малыш»?
1: Можно я вторую часть прочитаю?
2: Давай. Не в обиду спонсору Олегу, но, судя по вчерашней песне, ему нужно немножко отдохнуть.
1: А я знаю, я так точно допишу. Это очень сложно.
0: Это очень долго. Это очень сложно.
1: Там каждую букву нужно выверить.
0: Я согласен. Я иногда так в Mobile Legend отвечаю, и пока я вот это пишу, там катка уже успевает закончиться, поэтому да, это правда.
2: А вот почему в рублике. Слушайте, какая простая конструкция, да? Из детства как будто бы. Ну как работает до сих пор?
0: Абсолютно. Есть более короткая и емкая, мы ее знаем, да. Но она как будто бы, она тоже хорошая, но вот это более элегантная.
1: Ну типа не в обиду, но пошел ты.
0: Да.
1: А это как бы и по-доброму, и человек сразу на место становится.
0: Вообще сильно на место становится. Дяденька, тебя там Олег на место поставил жестко.
1: Вот так вот.
0: По-моему, он тебя унизил. Надо как-то разобраться с этим сейчас.
1: А ты что, разжигаешь?
0: Да, я подкидываю. Дяденька там... Ну, я не могу обращаться к ним по имени. У него имя 86. Ладно, хотя бы с X7 было, а тут 86. Гадай теперь, что это значит.
1: Да, интересно, что такое 86.
0: Год его рождения,
1: если человек, видимо, просит песню «Руки вверх, малыш», отгадай.
0: Да. 86 — это год рождения тогда не его, а это уже... В 86-м он уже школу окончил, наверное. Да, ну как-то надо. Я бы так не оставил, дяденька. Надо разобраться.
1: Это грустненько, грустненько.
0: Да?
1: Сильно много тоже веселится,
0: ну,
1: нехорошо.
0: Конечно.
1: Давление скаканет. Сейчас грустненько, потом снова веселый.
0: Угу. Это жизнь.
1: Да.
3: Утро, пустая пастель.
1: Это новое радио.

0: Вот какой бы был прекрасный мир наш интернетный, если бы больше таких сообщений было, как от Константина. Скажите спасибо, что Олег вообще занимается этой рубрикой. Ведь такой рубрики нет нигде больше. Олег, спасибо. Вот пишет Константин. Ну, надеюсь, это без иронии, без какой-то.
1: Да нет, оп, видно ирония, видно. Олег, нет, надо ответить, видно, что он...
0: Что-то слишком подозрительно как-то, Олег. Ну-ка, скажите спасибо, что Олег вообще занимается.
1: Смотри, Олег, у нас же не принято там хвалить друг друга в чате, поэтому, по-моему, тебя сейчас обозвали жестко, Олег. Надо ответить.
0: Не, у нас хорошее тоже бывает в соцсетях.
1: Когда?
0: Бывает, бывает, конечно. Вот было.
1: Ну, то, когда ты поешь только. И все. И то проскалькивает, и там иногда.
0: И когда, а кто из артистов, вот когда приходит, начинается шквал хороших сообщений, я вот забываю, я больше помню, на кого все время льется грязь. Mm-hmm. А вот когда вот, когда
1: не
0: хорошая,
1: знаю, по-моему, пишет... когда Бьянка приходила, только хорошая.
0: Да, писали. Это да, конечно.
1: Потом, когда приходили, когда Милана Стар приходит, хорошая.
0: Да,
1: пишет,
0: когда в целом дети приходят, да. Ну, естественно, все относятся с уважением к детям. Угу. Все-таки все сами были детьми, и конечно, у самих есть дети всегда, да, поддерживают очень.
1: Так что да. Да не, в основном хорошая, конечно. В основном, да. В основном. Давай рекламу.
0: Я понял, понял, что все закончился этот словарный запасик. Сейчас на небольшую паузу идем. Тоже там никуда не уходите сами, ладно? Иначе проверю, приду, проверю, кто переключится.
1: Он проверит.
0: И не знаю, что сделаю тогда. Работаем.
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: 6 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Хорошие новости есть от астрологов. Сразу хочется что-нибудь хорошенькое с утречка. Но ложка дегтя в том, что не для всех. Значит, смотрите, астрологи заявили, что этим летом кое-кому повезет в деньгах. В работе и вообще во всем.
2: Да, это мне.
1: Это? Да, кстати, да. Значит, близнецам, весам и скорпионам.
2: О, круто.
1: Вот, близнецам обещают рост через любимое дело и поиск своего пути. Весам карьерный взлет и вообще новые возможности. А скорпионам шанс... Ну, шанс мне не нравится. Нет, стопроцентный шанс выйти на более высокий финансовый уровень и закрыть крупные материальные ценности. Остальные знаки, отмечают астрологи, потонут в нищете. Вот такая.
2: А как так совпало? Я же реально летом хотел там и комп обновить, и какие-то деньги даже будут.
1: Вот, я серьезно говорю, заметка, да, из песни слов не выйдет.
2: Может, они реально что-то понимают, астрологи.
1: Так это мы, как говорится, цыплят по осени посчитаем. В сентябре, да, вернемся к этому вопросу.
2: Не, ну это прикольно, смотри, они же просто, типа, рандомные какие-то фразы кидают. Ну, сколько скорпионов там? Ну, миллион. В кого-нибудь-то попадет точно.
1: Ну, да. И потом все. Они, ну, вот человек купил это самое, велосипед.
2: Да, но все совпало.
1: Конечно, мы правильно говорим.
2: И он будет притягивать к этому и верить в это. Так что все, вот так это и работает, блин.
1: А, у тебя на это лето запланировано, да, обновление компа?
2: Да, так я говорю, и там всякие там и проектики будут интересные. Так что, если все сложится, там бабосы будут. Но... должно же все сложиться, потому что, как обычно бывает, какой-то проект или какие-то мероприятия, а потом что-то, да, наверное, и нет.
1: Ну, сейчас бывает, мероприятий как... мало, потому что, как бы, нормально, в индустрии там спад небольшой есть.
2: Да?
1: Да, да, я разговаривал со знающими людьми. Ну, так как-то мероприятия схлынули, маловато их стало вот у меня. Я сразу первым делом думаю, что я ничтожество.
2: Ну,
1: да. Когда меня
2: ну,
1: мало,
2: конечно,
1: мало зовут.
2: Да.
1: Первым делом в ту же секунду все не позвали, а там просто денег немножко не хватает на мероприятие. И вот сейчас там ивент-индустрия чуть-чуть подвстала, потому что люди теперь не устраивают, как раньше, огромные там мероприятия, корпоративные. Они больше сами салатики, мимозы там дома приготовят и приносят. И сами тихонечко.
2: С рекламой та же история. Рекламодатели не понимают, где им теперь вообще покупать рекламу. Ну, в смысле, как...
1: Покупайте у Артема.
2: Да, у Артема. Или на новом радио.
1: Вот. Что тоже косвенно считается Артемом.
2: Ну да. Заказывайте у нас спецпроекты всякие разные, интересные. Если вы какой-то крупный бренд, допустим, бренд какой-то еды, например, или бренд какой-нибудь одежды, просто делайте, засылайте там какую-то еду сюда или какую-то одежду. Мы в этой одежде сидим, едим эту еду в эфир вкусно, рекламируем. Или какие-то, ну... Но это надо через официальное дело, через рекламную службу нашего там холдинга. Приходите, мы вообще всегда с кайфом. Я помню, на другой радиостанции я как-то ел прям в эфире. Так, ну, в общем, так же, как и в этой. И реально одна известная бургерная на тот момент говорила, давай мы...
1: Или вот был случай, например, я, например, скупил все майки в магазине там одежды.
2: В магазине все майки.
1: В магазине, нет, другого, в другом. Ну, мой любимый бренд, где я там футболки и там и штаны, и все покупаю. Вот. А рекламу предложили Артему.
2: Ну,
1: вот,
2: тоже.
1: Этого бренда. А Артем, ну, по-дружески говорит, а у меня вот коллега вот любит ваш бренд. И они ему ответили, уважаем мы его, одобряем, хороший выбор, да.
2: Но это единственный раз, да, когда не получилось Кирилла за собой подтянуть за...
1: Я просто вообще весь кипел. Я даже им... Я как пришел очередную шмотку там покупать и рассказал им про этот случай, и они просто меня смотрят молча, и все. Понятно.
2: А что ты там ждал? Им вообще наплевать.
1: Я не знаю, куда стучаться, знаешь, в какую дверь.
2: Им вообще пофигу.
1: Конечно, они просто пришли на работу, и
2: все. Ну да, да.
1: Ну и ладно.
2: Ну, а что-то они тебе... Ну, не тебе передали, я что-то тебе же отдал тогда брелок. А, вонючку в машину, помнишь?
1: Себе бомбер забрал, а мне вонючку.
2: Нет, я там себе футболку забрал и кофту, и все. И все, да, и все.
1: Всего лишь. Ну, видел, сколько там стоит?
2: Да нет.
1: О, 3000.
2: Вот, реально?
1: Некоторые даже больше.
2: Ужас.
1: Ой, ребята. Да сейчас, подожди.
2: Руки вверх, малыш, может.
1: А во сколько будут анекдоты по времени?
2: Ну, как обычно, 8. Да, сегодня, смотрите, важные дни. По каким причинам? Во-первых, сегодня пятница. Первая после короткой недели. Хорошо. Во-вторых, сегодня 15 мая. Сегодня грандиозное возвращение.

0: Не. В интернете такого сериала, который называется «Красногорский парк». Чекайте наши соцсети. Что это за сериал? Это мультик, который мы делаем про жизнь нового радио в стиле Южного парка. Так что будет выходить теперь каждую неделю. И третье сегодня...
1: Яна Кошкина.
0: Яна Кошкина. Нет, что-то я хотел сказать.
1: Да, Яна Кошкина, да.
0: А, анекдоты, вот, сегодня же пятница, пятничные анекдоты, вот, 8, ну, 8
1: часов 10 минут, да, ребятушки. Ага. Это новое радио.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.02.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Где суперхиты?
16: У нас в чарте.
17: Сильно.
15: Где суперновинки?
16: У нас в чарте.
17: Занятно.
16: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
17: И немного тревожно.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Чудненько.
16: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
17: Еще непонятно, но очень интересно.
16: Так кто сегодня в чарте?
17: Терминатор.
16: Узнаешь в пятницу в 17:00.
17: Попробуйте, вдруг прокатит.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Поехали.
16: 16+.
18: Новое радио. Итак, детская минутка, дорогие друзья. Ее спонсор Олег.
19: Да.
18: Представляет композицию под названием «У нее лучше». Угу. Исполняют Марьяна Локель, МС Карамелька и Соня Сафарова. Ну, известные артисты.
19: МС Карамелька?
18: Ну, я тут так написано. МС Карамелька, я не знаю, или МС Карамелька.
19: МС Карамелька, а.к.а. Дина МС 47.
18: Возможно и так, возможно. Давайте послушаем, оценим.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Так.
3: Так.
2: Кирилл.
3: Ага.
2: Кирилл, вот ты ставишь песни детские всякие крутые. И Олег тоже ставит. А можешь поставить реальный вот хит крутой? Реально крутую песню?
3: Ни слова больше.

0: Ну вот же, я хотел рилс записать прикольный, а получилось кринжово все равно.
1: Как и все, что ты делаешь.
0: Да, получилось неестественно как-то, поэтому я не буду его выкладывать. Но по поводу, кстати, этой песни, я вчера другой пытался рилс монтировать, и эта песня должна была быть на фоне. И я пока монтировал, я прям реально проникся этой песней. То есть она мне в какой-то момент аж понравилась. Там еще какой-то клип Газан выложил, там вообще какое-то там что-то происходит.
2: Да,
0: вообще
2: прикольно, что. Молодец, Газан, он отвечает, во-первых, за детей, за их свободное время. Вот. Он же написал эти треки. Они ерундой не занимаются, за гаражами там ничего не тусуют, по подъездам. Снимают эти видосики в лайки или куда там они снимают. И на, все, в общем.
0: Вайны.
2: В лайки.
0: В перископы.
2: В лайки же, в приложении.
0: Ну да, есть, да, такое. Хотя я вообще не знаю, что там происходит.
2: Ну, типа то же самое, как в ТикТоке.
0: Совсем отдельный мир.
2: Да.
0: В ТикТоке-то вроде типа детям как бы нельзя вести аккаунт.
2: А, да?
0: Насколько я понимаю.
2: Паспорт нужен.
0: Ну, если ты родитель, ты можешь вести аккаунт и снимать детей. Если ты прям ребенок, тогда тебе нельзя. Вроде как там такое есть. Не знаю, сейчас существует это или нет, но вроде так было.
2: Поэтому, да, если ты хочешь снимать смешные видосы, то будь добренек, получи паспорт сначала.
0: Угу.
2: Взрослей.
0: Надеюсь, я сейчас реальную информацию сказал, потому что каждый раз, когда я говорю информацию, в которой я не уверен, я представляю себя вот этим человеком, который... Что такое Дока 2? Дока 2 — это игра, где ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби, где ты... И вот это вот все.
2: Дока 2?
0: Ну, я помню это видео легендарное. Человек уже он ушел, но тем не менее мем я иногда этот вспоминаю.
3: Это да. Новые на новом. Диджей Смэш.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну и что? Это и получается
2: вот,
1: так.
2: Да, получается действительно. И к какому итогу мы пришли тоже, да, одновременно.
1: Ну, да.
2: В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Значит, Минздрав переживает за наше здоровье. И вот следующие рекомендации выкатил для того, чтобы быть красивеньким, долго жить.
1: Значит, загибаем пальцы.
2: Загибаем пальчики. Значит, завтракать надо в течение часа после того, как проснулся.
1: Ну, почти.
2: В идеале с 7 до 9 утра.
1: Почти совпадает. А если я в час проснулся?
2: Ну, подожди, мы в 6 просыпаемся. Ну, мы как мы.
1: Ну, типа, я просыпаюсь. Ну, нет, ну, плюс-минус.
2: Но главное, что если притянуть утром нужно хавать, так и написано. Очень плотно. 30-40% калорий, чтобы было.
1: Ну, это я вот... Мой завтрак, это я тут сижу, круассанчик и йогурт. И также, Кирилл, котлета с макаронами.
3: И борщ.
1: И борщ.
2: Вот, видите, почему я такой в 54 года так здорово выгляжу.
1: Ага.
2: Так,
1: ну, допустим, ладно, загнем.
2: Ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна. Ну, куда это?
1: Но нет, это мы не загибаем, ну, сильно не
2: это?
1: Загибаем.
2: За 3 часа до сна я из-за чувства голода не усну никогда.
1: Да я иногда дожевываю сникерс и не успеваю его дожевать, его с ним засыпаю во рту.
2: Да, а потом ночью просыпаешься, все в коричневом.
1: И дожевываю, да. Шоколадка растаяла в заднем кармане, да.
2: Страшнее, когда ты шоколадку не ел, да, она растаяла. Так, значит, необходимо исключить, загибайте пальчики.
1: Да.
2: Полуфабрикаты. До свидания сразу.
1: Не загибаются.
2: Колбасы, спасибо.
1: Не загибаются.
2: Соусы.
1: Ага.
2: Белый хлеб. Сахар, сладости, выпечку. Да, ну, куда это? Это как? А как это соблюдать?
1: Просто разрядите мне дробовик в лицо сразу.
2: Я не хочу так жить.
1: Да.
2: Жизнь без колбасы. Вы чё? Ну, ладно. Да, не менее 7 тысяч шагов в день, конечно.
1: Ага.
2: Я тут посмотрел.
1: Шагов GTA 5 RP?
2: Да, нет, в игре, в компьютере, конечно, в жизни кто 7 тысяч шагов в день. Я открыл тут приложение здоровья, посмотрел, что у меня типа 2500 шагов в день.
1: И это при том, что ты на метро домой ездишь.
2: Ну да. Так, спать нужно 9 часов. 7-9 часов.
1: Ничего не получается.
2: Да, ребят, плохие новости. Не пить кофеин после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Не, это все это.
1: Короче, ну только первый пункт более-менее
2: кое-как
1: попадает.
2: Кое-как там укладываемся, да.
1: Ну, в моем случае, ладно, еще последний. Но тут это не моя какая-то принципиальная позиция. Просто мне не нравится, и все. Ничего не загибается. Не зато, получается.
2: Походу, мы загнемся зато.
1: Подожди, а какие... Ну, короче, ладно. Но не это... пить кофеин. Подожди, но кофеин, он же даже и в шоколадке, и везде вообще, и в кока-коле.
2: Ну все, карачун тебе.
1: Пишут, фигня это все, дефицит калорий, вот и все. Да мы не способы похудения зачитывали сейчас, а просто рецепты здорового образа жизни. Ну, не знаю.
0: Калинин и Райтраун на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама. Реклама.
5: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.

0: Более 13 лет «Ойл-сервис» обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрау, на базе, на радио, суперхиты, суперновинки, на базе.
1: Что хоть произошло-то?
0: За вчерашний день исключительно ничего не произошло, буквально лишь ноль. Вот единственное, что меня впечатлило вчера, заказал вчера такси обратно, когда с работы ехал, и приехала, ну, я не бизнес заказал просто какое-то, приехала, ну, какой-то, типа, китайский джип новый, и я стою, и я понимаю, что дверь не могу открыть, потому что там ручки, они...
1: Нет ручек, да.
0: Ну, типа, они вот так вот... Нет, они есть, но они как-то вот так вот заподлицо к двери.
1: Утоплены.
0: И я, а что мне делать-то? И она вот так вот выезжает, и я понимаю, что надо как-то вот сейчас дернуть ее вот так вот направо. Но мне вообще не понравилось, зачем так делать? Ну, типа, чтобы что? Так сильно красивее? Нет. И я вот стою, и он так... И он, видимо, там на что-то нажал, она открылась, и, ну, вот это... Сама ручка открылась, и мне надо было ее еще дернуть потом. И я подумал, зачем это нужно вообще?
1: А потому что не надо вот придумывать, перепридумывать, что уже придумано. Вот были миллион лет эти ручки обычные,
0: ну,
1: вот
0: да,
1: такие на тачках. Вот это реально удобно, ничего не нужно. А вот это вот все, это типа для аэродинамики. Ну, китайские машины, они же гоночные практически.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Это чтобы, ну, видимо, чтобы, не знаю, там, ну что. Ну, зимой, я так понимаю, что они там подмерзают, и там что-то, может, снег попадать. Ну, короче,
0: ага,
1: как это все.
0: Давайте обычные, ну, короче, оставьте. Для аэродинамики. Сколько там они выигрывают, интересно, километров в час. Это как та же история, вот я вчера с Олегом обсуждал, есть многие любители разгонять жестко свои компьютеры. Знаешь, там. Ну, разгоняют, там, меняют вольтаж процессоров и так далее. И этот процессор там пыхтит, там, 100 градусов Цельсия. Вообще из последних сил работает. И он такой, ну вот, мы получили прирост в играх 2 FPS. Я думаю, ну ты реально ради этого, что ли, убивал сейчас свой,
1: да,
0: комп?
1: Ну,
0: вот
1: это
0: то же самое здесь.
1: С тачками то же самое. Все там разгоняют, ну не все, да, кто увлекает. Там Stage 2, там что-то Stage 3. И просто один раз потом по волоколамке едешь,
0: ага,
1: и все, пятера прилипает сразу просто, потому что там через каждые 10 метров камеры висят.
0: Ага.
1: Я не понимаю, очень это, конечно, бесполезно.
0: Там тоже тачки можно, типа, там какие-то блоки на скорость стоят?
1: Ну, можно разогнать, да, там, форсировать как-то движок.
0: Какие-то
1: там
0: перепрошивки делать, ну, там, да?
1: Да, да, люди этим увлекаются.
0: И двигатель у тебя начинает быстрее работать.
1: Быстрее едет.
0: Но он же тоже, как и процессор, там, из последних сил, он не заточен.
1: Ну, я понимаю, что это ресурс уменьшается движка.
0: Ну,
1: но
0: да,
1: тут ездить негде просто на быстрых тачках, негде.
0: Угу.
1: На трассе тоже. Ну, на трассе только единственное. Там 100-110 километров. А, ну вот до Питера можно.
0: Не надо доскочить. Ездить быстро, ребята. Тише едешь, дальше,
1: конечно,
0: будешь.
1: Конечно, водитель притормозит, тебя ждут дома.
0: Ага. С другой стороны, а ты едешь там в 60 километров в час аккуратненько, а какой-нибудь дебик такой же в тебя впиливается. А ты ехал правильно. Поэтому что делаем?
1: Что делаем? Едем
0: сидим
1: на
0: дома.
1: Метро. Ну, или сидим дома.
0: Сидим дома, да, потому что тут непонятно что. Либо ты тот дебик, либо ты тот не дебик, но тот дебик в тебя въедет.
1: А вдруг ты дома сидишь, и землетрясение, и все, и дом разрушился у тебя. А ты дома?
0: Ну, в Москве это маловероятно.
1: Редко бывают тут землетрясения.
0: Землетрясения какие-то.
1: Только если концерт Егора Крида.
0: Только так, да. Кстати говоря, шутки шутками, но есть такое явление, как концертное землетрясение, оно называется. Недавно был еще это концерт, проходил.
1: Металлики.
0: Металлики, да, тоже читал эту новость. И что там так все прыгали, что даже какие-то сейсмоактивности за это...
1: Такое только у Металлики, заметили, у Егора Крида и у Сергея Трофимова на концертах.
0: Да, ну потому что, а когда другие артисты, там потоп, уровень воды поднимается тоже. Ну,
1: это
0: на концерте
1: Чумаков. Это Леша Чумаков, да, ребят. Я вам серьезно говорю, сходите, проверьте.

0: Свежий взгляд на музыку. Новое радио.
1: Фига себе, это Кирилл поставил. Ничего себе.

0: Раз, раз, раз, раз, раз. Это Хардбас, мы спортивка Хэдди Дас. Там тишина просто.
1: Один плюс один.
2: А почему тишина была? Потому что я готовил отбивки.
0: Отбивки.
2: Отбивки для рубрики «Пятничные анекдоты», дорогие друзья. Птыщ, птыщ, птыщ, птыщ. Я уже смешную подложку нашел, вот смотри.

0: Мне
1: да.
0: Сейчас будем вообще-то надрывать животики жестко. Так, начнем по классике, с коротеньких, и потом переходим уже к более классическим анекдотам. Погнали. Мария Кюри заходит к своему мужу в лабораторию, полную счетчиков Гейгера. Пьер спрашивает: Мария, ты по делу? Да нет, просто потрещать.

0: Едем дальше. На дискотеке. Тебя уже пригласили на следующий танец? Ой, нет еще, я свободна. Тогда пошли, поможешь машину толкнуть.
1: Вот так.
0: Продолжаем по коротеньким. Два чувака общаются. Хочу поступить в хлебобулочный колледж. И что ты получишь, когда закончишь его? Ну как,

0: конечно. Так, еще один коротенький, переходим к анекдотам подлиннее. Два термита заходят в ресторан, официант. Что будете заказывать? Столик на двоих.
1: Да, вот так.
0: Два. Во, он тоже ву делает. Так, идем дальше. Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: сынок, дай мне хлеб для подкормки. Я его съел. Дай мне кашу тогда. Я ее тоже съел. Тогда доедай

0: Так, такой анекдот. Сидит в баре компания, уже собирающаяся уходить, но прежде требуется оплатить счет, а не в ресторане. Один из компашки на весь зал: официант! Да, чем могу помочь? Посчитайте нас, пожалуйста. Вас 6.
1: Такой анекдот.
0: Вот такой, да.
1: Вот такой вот, да. Ладно.
0: Так. Два еще. Пассажирский самолет попадает в сильный шторм. Ливень, молнии, гром вообще. Воздушная яма. У одной женщины сдали нервы. Она вскакивает и орет: мы погибаем, есть ли здесь мужчина, который в последний раз даст мне почувствовать себя настоящей женщиной? Ну, тут высокий, стройный молодой человек поднимается со своего места, подходит к ней, обнажает свой торс, снимает себе рубашку, протягивает ей и говорит: родная, на, постирай.

0: И последний, длинный. Ну, как длинный, относительно тех.
1: Не длина, а высокий.
0: К мужику подходят друзья и спрашивают: «Колян, слушай, ты каждую ночь ворочаешься и орешь. Загибай, загибай!» И просыпаешься. Что тебе снится-то такое? «Ох, мужики, снится мне каждую ночь, что приезжаю я на охоту в лес. Выхожу из машины, вижу два медведя. Достаю ружье, подхожу к ним, а медведь поднимает голову и говорит: не убивай, я все равно ба! Затаскиваю в машину сначала одного медведя, потом второго, сажусь за руль, чтобы уехать. Слышу, кто-то в дверь машины стучит. Смотрю, а там Йети стоит. Я быстро поднимаю стекло, но Йети выламывает дверь, хватает меня, взваливает на плечо и тащит. Несет, подносит к обрыву. Снимает с меня штаны, палец, и подвешивает на пальце над пропастью. Вишу я так, вишу, и вдруг чувствую, что с пальца у Йети начинаю соскальзывать, и я ору: загибай, загибай! Ты пропустил начало, видимо.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот такие пятничные анекдоты сегодня в исполнении маэстро Рантраумба.
0: Какой вам больше понравился? Напишите. Про Марию Кюри, про следующий танец, про хлебобулочный, про рыбалку, про термитов, про ресторан, про самолет или про сон. Загибай, загибай. Вот, напишите в чат к нам, а мы пока отдохнем немножко. Вот. Я опять все пропустил. Повторите, пожалуйста. А повторы каждый день на Яндекс.Музыке в подкастах 1+1.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров, а также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое.

0: Но Женек, насколько я слышал, с детства, естественно, как и все артисты, я с детства занимаюсь музыкой, мечтал стать там тра-ля-ля певцом, да. Ну вот, и он хотел пойти учиться в музыкалку, вот, чтобы себе аккомпанировать на фортепиано, подпевать там своим песням. А ему сказали, у тебя пальцы короткие. До свидейро. Все.
1: Ну и где они сейчас, а где он?
0: Ну да, они... Ну и где, где он, а где они сейчас? Они сейчас в музыкальной школе работают, а, да. А он всего лишь там что-то...
1: Какие-то туры, концерты, стадионы.
0: В день по два концерта, это тоже не достижение, ну, я тебе скажу. Там, ну, полный стадион, ну и что, господи, боже мой. Вот, оказывается, я не... И он на гитаре зато играет с короткими такими пальцами.
1: Да?
0: Блестяще!
1: Что, реально могут так сказать, короткие пальцы и все, до свидания?
0: Ну, ну, да, да. Ну, типа, у вашего ребенка нет предрасположенности, ему будет трудно вот с такими короткими пальцами.
1: Да, и мне кажется, если талант есть, какая разница, какие
0: вот
1: пальцы.
0: Вот, Женька пример, это как раз...
1: Как
0: вот
1: с баскетболом та же история. Вы маленький, не идите в баскетбол. А тут Нейт Робинсон, который 1.68 м, прыгал через Дуайта Ховарда, он у него вот там вот под ногами
0: вот
1: оставался.
0: Женя, пример утверждения, что если ты настоящий артист, там бесполезно уже, там ничего уже не сможет помешать, если тебе музыка живет, и все равно она наружу выйдет.
1: Никакие эксперты тебя не должны останавливать, которые...
0: А что там они знают?
1: Конечно, я тебе говорю, это их там поставили когда-то 40 лет назад, они там уже все время поменялось, времечко. Немножко все.
0: Сейчас уже не то, что раньше, уже, конечно.
1: Конечно, сейчас уже другое время, другое.
0: Это раньше там что-то, а сейчас
1: конечно.
0: Это уже не то абсолютно.
1: Так, новости.
0: А тема?
1: Да тему я пока
0: не
1: придумал.
0: Не получается.
1: Не придумал я. Ну давай тогда, чтобы новости не расходовать лишний раз. Все-таки еще в следующем часе их рассказывать. Поэтому давай, наверное,
0: надо.
1: Пока, да. Я пока тему попридумываю, а ты там, ну, займешься чем-то своим.
0: Ладно. Заминка в 1+1, подождите.
1: Ну, я тут новость прочитал, что сейчас вообще рекордное количество с обратной стороны, типа, очень маленькое количество заключенных в России. Упало ниже.
0: Артем подбирает новости для...
1: Для 1+1. Заключенных в России. Упало ниже.
0: Артем подбирает новости для...
1: Для 1+1. Упало ниже 300 тысяч.

0: Что это за формулировка?
1: Население целого...
0: 300 тысяч живут, сидят.
1: Население целого города 300 тысяч.
2: Ну, это все в тюрьме. Точно же по всей стране.
1: Все в тюрьме. Ну, грубо говоря, берем город в тюрьму.
0: Так.
1: Но сидело миллион в 2009-м, а сейчас...
0: Ну, так это хорошая новость.
1: Ну, да, хорошая, но в 2009-м почему еще миллион сидело? И потому что досиживали те, кого еще в 90-е посадили, я предполагаю, поэтому сидело много народу. Сейчас-то они там уже все, кто там мог, уже повыходил, поэтому и малое количество, вот.
2: Вот, ребят, видите, какая полезная информация. Приедете на работу, всем расскажете служивцам, что новенького услышали на новом радио от Артема. Ладно. Это новое радио, суперхиты, супер.
1: Подойдите, скажете,
2: знаете,
1: а знаете, сколько сейчас человек в тюрьме сидит?
2: И они такие, миллион. Ага, сейчас.
1: 282 тысячи.

0: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И Линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность.

0: Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 170-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
13: Так, это Калинин и Райтраун.
14: Есть.
13: И с пылу жару, я так понимаю, сейчас
14: да,
13: какая-то тема.
14: Тема дня у нас в соцсетях. Кирилл, пожалуйста, озвучьте
13: ну что,
14: это.
13: Ну что, дорогуши, пятница. Вот так, без стрим.
15: Ну подожди, как-то ты так резко начал. Подожди, дай мы подготовимся.
13: Ладно.
15: Все.
13: Скажите, когда готовы будете. Ждем.
15: Все, подожди еще.
16: Ждем сейчас просто. Так нельзя читать тему.
15: Подожди.
16: С наскока.
15: Тихо, еще
13: да
15: 5,
13: нет,
15: 5
13: нет,
15: минут.
13: Да нет, нет, мы не торопимся. Все, посидим, да, пока подождем.
14: А давай!
13: Все, сейчас готовы уже, ну да. Класс, слава богу. Ну что, дорогуша, пятница вот так бесцеремонно, но при этом так предсказуемо наступила нам на пятки. А это значит, что впереди долгожданные, непревзойденные, всеми любимые, обожаемые выходные. Поздравляем наших любимых радиослушателей, вы все молодцы, потому что... Да, все, короче, тема дня. Это был ведущий сейчас. Смотрите, сейчас было выяснено, что завтра праздник, который называется «Ночь музеев». И помнится, в моей молодости в такой день реально ночью работали музеи и туда ходили люди. А сейчас кто-то что-то про это слышал вообще? Может, конечно, оно сейчас есть, но рекламы не видел давно. Люди что, перестали ходить в музеи? И об этом мы и поговорим сегодня. Музеи. Респекты или не респекты? Когда, куда ходили последний раз? Все, гол.
14: Ну вот.
13: Музей. Какая интеллектуальная, культурная.
14: Конечно. А я же даже и подводилась сегодня. Изначально вот этот... пятница вот так бесцеремонно, но при этом так предсказуемо.
13: Да.
14: наступила в нашем лобнулся в этот момент.
13: Ой.
14: Чисто театрал такой.
13: Для любого радиоведущего пятница это самый легкий день, потому что...
14: Столько эпитетов можно в каждом выходе разное.
13: Всю смену говоришь про то, что завтра выходной,
14: да,
13: а послезавтра тоже. И в этот выходной вы будете, конечно, слушать нашу радиостанцию, где самая лучшая музыка, да, выбрана из тысячи.
14: Ага.
13: Так, ну давайте.
14: Ну, короче, реально, я просто задумался, что в детстве, я помню, всегда вот едешь в метро там где-нибудь, ну, я в Питере рос и родился. Едешь в метро, все, ночь музеев. Едешь там все, ночь музеев, типа, все музеи там открыты. По-моему, даже в большой части из них был бесплатный проход, если я не ошибаюсь. Поставьте плюс в чат, кто Питер помнит эту историю. Не знаю, как с этим в Москве было. И вот завтра ночь музеев. И что-то вообще кто-то рекламу видел хоть когда-то за последние лет 10 про это вообще?
13: Ну, я думаю, что есть, конечно,
14: ночь музеев. Есть, наверное, где-то,
13: да,
14: но...
13: просто мимо нас проходит.
14: Вот но тут... реально, я говорю, раньше она не могла мимо тебя пройти, потому что буквально рекламы про это были на каждом углу.
13: Ну вот, например, пишет человек, у нас в Новосибирске в крематории ночь музеев проходит.
14: Ну вот.
13: Музей погребальной культуры.
14: Ну почему нет?
13: Да.
14: Интересно, такие музеи тоже нужны, приходят.
13: Да, какие-то
14: там
13: самые, может быть, необычные в вашей жизни музеи, которые вам довелось посещать. Расскажите об этом. Может быть, не в нашей стране, а в других странах там.
14: А это знаешь, как это одно время начало появляться в каждых городах? Музеи вот это средневековых пыток. Такой аттракцион, который открывался ненадолго и потом закрывался. В каждом городе был, это я уверен. И потом... Я подрос, посмотрел видео и понял, что вот те пытки, которые там были в таких музеях представлены, они почти ничего общего не имеют с теми, что было на самом деле. Так что вот.
13: Ну и все, скоро поболтаем.
14: Пишет, Артемушка, давно на родине не был. Да не был, а что там? У нас, ну, есть ночь музея, всегда проводится, даже транспорт ночью запускают. В Москве тоже было, помню, сейчас не знаю. Последний раз, ну вот. Да, было, значит.
13: Только напишите,
14: было,
13: что вам запомнилось. Может быть, мы прочитаем и для себя извлечем какую-то информацию и сходим туда. Не просто «я была там, я была тут».
14: Пишут, вот, постоянно проходит, и реклама есть, прикинь. Значит, ну все. Все-таки мимо нас.
13: Валим.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Кирилл, а сам-то ты любишь музей?
2: Очень-очень люблю. Я в Армении ходил, в музей истории Армении. Мне прям очень сильно прет, когда я вижу какую-нибудь вещь, которой тысячи лет. Я стою, да. 15 минут смотрю, неужели люди тысячу лет назад это держали в руках? Я даже ходил с друзьями недавно. У себя, я, прикиньте, какой конченый. Мы купили билеты и пошли...
1: Это мы знали.
2: В Липецкий краеведческий музей.
1: Настолько тебя...
2: Просто в свою... Вы когда-нибудь ходили в своем городе в музей?
1: В краеведческий еще.
2: Да.
1: То есть это типа вообще краеведческий музей, это царь музеев,
2: ну,
1: вообще.
2: Да,
1: это...
2: да.
1: Не, я тоже люблю музеи вот исторические какие-то, такое мне нравится. Я уже рассказывал, что я никакого пиетета абсолютно не испытываю к живописи, к счастью или к сожалению, не знаю. Но я когда смотрю эти картины, я ничего не испытываю вообще. То есть для меня эта стезя искусства как-то мимо прошла. А вот что касается исторических каких-то научных музеев, там, да, каких-то технических, я там могу залипнуть, конечно, надолго. Но не хожу туда, потому что это надо куда-то ехать.
2: Да, господи, как ты задрался с вами куда-то ехать?
1: Какие-то очереди стоять, какие-то деньги платить. Да нет, можно куда-то сходить.
2: Но разочек, раз в год.
1: Плюс есть еще такие рофл-музеи, типа музей водки, там, знаешь, музей... или еще чего-нибудь. Вот такие какие-то развлекательные музеи.
2: Развлекательный музей, музей водки.
1: Я бы вот, допустим, сходил бы в какие-нибудь, знаешь, там, дач Сталина, вот в такое. Я бы сходил тоже, посмотрел.
2: Как назло, не открыто.
1: Ну, какая-то же вроде открыта.
2: Ну да, ближняя не открыта.
1: Ближняя не открыта.
2: Так, давайте поговорим с вами, дорогие наши театралы, музеи, филы. Да, 8495-232-1632. Давайте только, не просто так хочу дозвониться. Алло, парни, здорово, это моя мечта. А уж вспомните, пожалуйста, свой опыт музейный. Интересно же. Может, какой-то экспонат вы притырили себе, там, домой забрали.
1: Ничего себе. Да, и у кого-то сейчас мамонт дома стоит. А там люди не могут в зоологическом музее такие, да кто это вы? А там человек вот так, нет, как там, миссия да... невыполнима, вот так спускался на потолка.
2: Я не в музее, а почему у нас так много мест свободного?
1: Да.
2: Тут же что-то было.
1: Подожди, что-то было.
2: Что-то здесь было, блин, не помню.
1: То не помнишь, не помню. И все.
2: Не звонят.
1: Не звонят.
2: А оно и понятно.
1: Они в музее.
2: Не ходим в музей, да? Стыдно?
1: Да. Пишет, на даче Сталина была в Сочи и в Абхазии, очень понравился в Сочи. Сколько у него дач было?
2: Ну, я думаю, что много-много. Я был в Грузии, в Горе. В Горе же он родился. Mm-hmm. И там вот как раз есть вагон, есть музей Сталина и вагон, в котором он ездил. Mm-hmm. Потрясающий бронированный вагон, там и туалет, и кухня, и вот эти диваны, все осталось.
1: Но все равно, видишь, вот за счет того, что ближняя закрыта, туда как будто интереснее всего было бы попасть.
2: А почему вот она закрыта?
1: Не
2: интересно.
1: Знаю.
2: Ну-ка, подождите.
1: Да нет информации, я уже смотрел просто.
2: Просто закрытые все?
1: Просто типа режимный объект.
2: А он же лично утверждал эти планы этих дач, чтобы так все было устроено.
1: Да, там же еще рядом дача Горбачева, в которой он пожить не успел.
2: Угу. И там что... типа кустарники напротив окон, чтобы там никто не видел, что происходит.
1: И она еще зеленого цвета все.
2: Да, зеленого цвета, чтобы она утопала в кустарниках. И все вот эти вот коридоры. Так что... еще он запрещал подходить этим самым своей охране, бесшумной. Они поэтому специально топали.
1: Да?
2: Да. Но он параноик был, то есть он постоянно переживал там за свою жизнь. Ну, короче, это очень интересно все. Давайте, номер телефона я уже озвучил. Что, где люди-то?
1: Да, 8495-232-1632. Последний раз я была в музее Лувр в Абу-Даби. Что-то попроще. Вот, Липецкий, краеведческий.
2: Вот, какой сюда Абу-Даби Лувр?
1: А меня еще впечатляет, что в каждой вообще как будто деревне есть музей, потому что я выпуск какой-то смотрел, там парень какой-то вообще... поселок городского типа в какой-то маленький приехал, и у них есть даже музей истории этого поселка. То есть в каждом круто.
2: Алло.
1: Алло.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Человек из музея звонит,
2: да,
1: там не ловит.
2: Откуда вы и как вас зовут?
3: Блин, я даже не верила. Татьяна, Москва.
1: Татьяна из Москвы. Рассказывай, ты музеист?
3: Я фанат музеев вообще.
1: Ага. Какой любимый?
2: Татьяна, расскажи который запомнился, пожалуйста.
3: Я хотела вообще сказать про питерский музей. Я когда переехала, я из Мурманска вообще родилась. и жила в Питере где-то полтора года. И у меня там жила сестра, и она такая: давай пойдем в Кунсткамеру, там будет очень круто. Мы сходили в Кунсткамеру, это было вообще очень странное место. И вот зоологический музей мне гораздо больше понравился.
1: По мне Кунсткамера имба вообще. Ты приходишь, там всякие вот эти глисты, всякие эмбрионы. Вообще круто, я там ходил как... Я аж в Кунсткамеру захотел, ты чего? То есть ты вот из тех людей, кто приходит в зоологический музей. Я просто помню, я в детстве туда очень много ходил, и самое непопулярное там всегда отделение было, где были эти чучело птиц, потому что, ну, птицы никому не интересны вообще.
2: Птицело чуч.
1: А тебе и птицы интересны, нормально, ты ходила там...
3: Птицы, это же вообще уникальные, умеют летать.
2: Что, птицы уникальные? Я просто отходил. Какие тебе больше всего нравятся птицы? Какие твои любимые птицы?
3: Ну, синички хорошенькие.
1: А как по поводу петухов, что скажешь? Я помню, я ходил там вообще...
2: Артем все время на себя одеяло перетягивает каждый раз.
1: Потому что ее плохо слышно все равно, по громкой связи разговаривает там через одно слово.
3: Блин, ну я за рулем, я вот так вот получше. Вот,
1: так получше уже. Короче, тебе и птицы нравятся.
3: Нравятся птицы, да, и нравится краеведческий музей, кстати. Ага. И вот я сейчас съехала и вспомнила, что я в Мурманске-то и не была в краеведческом музее. Позор мне.
1: Ужас. Вообще.
2: Позор.
1: Ну, надо ехать, надо ехать.
3: Я была в Геленджике. В Геленджике была, мне там понравилось вообще.
1: В Геленджике в краеведческом музее?
2: Она ради туда поехала, я тебе больше скажу. Все, понятно.
1: Спасибо за звонок. Прикинь, а ей птицы нравятся. Она вот идет в эту экспозицию, где птицы, чучело птицы.
2: Вот это клёст!
1: Одна там стоит, да. Вот это, знаешь, там люди вот эти такие... Посмотрите, какая трясогузка красивая. Вам что, не нравится? И ты поскорее оттуда уходишь, потому что там... Они одинаковые! Все, ну, почти.
2: Все птицы разные.
1: Да?
2: Все разные птицы, конечно. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
3: Привет.
2: Да, господи, привет. Что ж со связью-то такое-то, господи, боже мой. Как вас зовут? Просто плоховато слышно. Как вас зовут, откуда?
4: Михаил из Питера.
2: Михаил из Питера.
1: А почему, кстати, реально не сделают в машинах нормальный микрофон для громкой связи?
2: А я не знаю. Это какая-то
1: дорогая функция.
2: Что, Мерин купишь за 27 миллионов?
1: Да не, нормально, ладно.
2: Нормально все, старик. Давай, короче, общаться. Ты Михаил из Питера, правильно мы поняли?
4: Да. Я вот как бы не коренной питерец, я приезжий.
1: Из Мурманска, да?
4: В Питере. Нет, с Донецкой области.
2: Так, и что понравилось?
4: Да. Нет, музей все нравится, но я вспомнил истории, когда отец был в юношеском возрасте, там лет 20, вот, ходил по музеям, и особенно тоже про Кунсткамеру, такого он рассказывал, что мать честная в то время была.
1: Да.
4: Что там и три, причем дала на лбу даже было у младенца. Вот. Всякое такое разное было. Вот.
1: И ты потом вырос и пошел сразу туда убедиться, так ли это?
4: Нет, ну там уже этого нет. Много экспонатов там закрыто. Вот. И тоже вроде бы брат мне говорил, что когда в Эрмитаж идешь, чтобы посмотреть на все экспонаты, надо в течение 2 недель по 5 секунд. Вот, чтобы просмотреть их. Я не знаю, правда это или нет.
1: Типа 2 недели. Нет, там же говорят, так. Месяцы надо тратить, что-то типа, чтобы прям все посмотреть. Ну, что-то такое, да.
4: Ну вот, как бы так вот, да, тоже интересно. Но мы как с ребятами не соберемся все время идти туда, в Эрмитаж. Что-то не получается дойти.
1: Но тем не менее, Эрмитаж это все-таки про живопись больше, насколько я понимаю. По большей части-то. Или там есть исторические тоже какие-то экспонаты?
2: Не бывал, к сожалению.
1: Не был ты?
2: Нет.
1: Я был, но я не помню. Ну, в моем понимании как-то в голове отложилось, что это все-таки про картины, про всякие.
2: Ну, короче, вот такая акция, как «Ночь музеев». Респект,
1: да.
2: Михаил.
4: Да, респект, да, на самом деле, реально реклама есть. Тут по Питеру я езжу, и она везде.
1: А, есть? Ну тогда ладно, вот. Все. Тогда
4: конечно.
1: Это мы, значит,
4: и
1: пропустили.
4: В интернете также высвечивается, да.
2: Высвечивается.
4: И по городу висит, спасибо. И по области есть.
2: Спасибо вам, Михаил. Как ладно. Приятно вот жить в одной стране с такими вот стремящимися к развитию, к оккультуриванию людьми. Правда, мы такие молодцы с вами, ребят.
1: Написали, заезжали в дом-музей Василия Шукшина. К сожалению, почему-то у меня не осталось фото. Было интересно.
2: А вы знаете почему? Потому что нефиг там ничего фотографировать. Смотрите и кайфуйте здесь и сейчас.
1: А если потом захочешь? Вот я снимал концерт Флорайда, я потом посмотрел видео.
2: Реально пересматривал?
1: Да,
2: ты первый человек в мире, кто это сделал.
1: Да почему?
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
5: Прогноз погоды на новом радио.
6: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
7: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
16: Новое.

0: Новое радио.
1: Юрадио.ру.
0: Суперхиты, суперновинки. Новое радио.
2: Давайте немножко потанцуем, чуть-чуть, минутки три.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте. Всем привет, доброе утро, салют. Один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраум на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Все, до свидания, пока. О, я тебя случайно выключил.
3: Микрофон не включил.
2: Случайно.
3: Да бездит, нас снимаются крупным планом вечно со всех сторон, да? Как в аквариуме. В носу вообще не поковыряться.
2: Почему?
3: Только начинаешь ковыряться, хоп, смотришь, тебя крупно показывают.
2: Ну
3: ужас.
2: Вот я могу смотреть. Не буду, ладно.
3: Когда он ковырялся, меня показывали.
2: Да.
3: А давай теперь ты поговори, я поковыряюсь.
2: Да что это ковыряться в носу, это нормально, абсолютно ситуация. А что такого? Лучше поковыряться в носу и козюлю вот так пченькнуть, чем ходить с ним, чтобы она в носу, у тебя и видно ее было уже.
3: Вот так ее, так.
2: Ну да, только она иногда не так не делается, потому что она, да, вот к этому пальцу.
3: Ну в таком случае под столешницу, конечно.
2: Ну или обтереть.
3: Она все стерпит.
2: Допустим, там, я не знаю.
3: Об карман.
2: Или об друга. Друзья-то
3: вот,
2: наши.
3: Вот почему у Артема нет друзей.
2: Да, потому что... Да. Да. Вот вы и поняли. Нет, потому что это надо куда-то ехать. Я же говорил только
3: так
2: поэтому.
3: Так нет, друзья могут и к тебе приехать.
2: Ко мне не надо. Я не люблю, вот чтобы ко мне домой кто-то ходил.
3: Мне вчера это сам сообщение просто приходит от Романа, моего друга. Буду 8:30. Все.
2: Да?
3: Да. Просто приехал и все. И живет.
2: Это от Бортеза?
3: Да.
2: Не, я просто, я не люблю, чтобы у меня дома кто-то тусовался вообще. Я поэтому не заказываю никогда никаких работников.
3: Я прихожу, а макароны по-флотски готовы, целая сковородка. Очень хорошо, удобно.
2: Но приходится жертвовать чем-то, зато потом ты захочешь на дальняк, а там Роман сидит.
3: Вот это да. Там все время занято, ну, в этом плане.
2: Вот. Так что да. Поэтому никаких уборщиков я домой не заказываю, каких-то мастеров, потому что они приходят, топчут у меня, трутся, атмосферу мне все убивают. Дом — это мой спавн, это точка,
3: ну, храм,
2: это место,
3: конечно,
2: силы. Это как я могу пустить в него какого-то рандома просто с улицы?
3: А женщину?
2: Ну, женщину, ладно. Ну, типа, если кто-то забежит и убежит, тоже нормально. Вот брат ко мне за шмотками приходил, мы буквально 5 минут дома побыли, я сказал ему, все, пошли, давай. Потому что, ну, куда он? Он там уже начал фотографировать игрушки все мои, блин. Я, конечно, не против, но
3: жесть,
2: что за бесплатный музей?
3: Такое тебе пришлось пережить, конечно. Твои игрушки фотографировали.
2: Не, мне оно, знаете...
3: Артем, 32 года.
4: Не надо мои игрушки фотографировать!
2: Ну да. Посмотрели и запомнили.

0: огромное вам. Вы для меня убили Кендрика Ламара, потому что я теперь не могу его слушать спокойно. У меня сразу же ощущение, что я кого-то обманываю в этот момент, когда ставлю Кендрика Ламара. Что кого-то пытаюсь обмануть. Потому что какой Кендрик Ламар, блин?
1: Ну, наконец-то он это понял. Ребята, всего 3,5 года по

0: Не, ребят, нет.
1: Там припев, там дроп был.
0: Нет. А ты-то откуда знаешь, что там дропы припев?
1: Мне уже начало нравиться.
0: Ты-то откуда? Да, конечно, сейчас начинает опять зарабатывание стрит-кредибилити. Нет. Давайте так. Давайте что-то среднее. Нужно какое-то среднее арифметическое. Чтобы не нам и не вам, ладно?
1: Давай.
0: Что-то среднее. Дима Билан. Нет, это тоже хорошее. Ну, в смысле, все хорошее. Ну, просто что-то и не нам, и не вам. И не мне, и не вам, чтобы что-то хотя бы...
1: И что это?
0: Да я не знаю. Вот я думаю тут по поводу этого. Может, хотя бы вот это. Но это, опять же, это мне нравится песня. Это мне как будто...

Вот, тут уже началось «Верни старый дом». Тут подсказали в чате, какую песню «Не нам и не вам». Только вот я жду, пока папка прогрузится. Может быть, я ее просто так включу. Как эта песня называется? А, во. Во-во-во-во-во-во-во-во. Так, все. «И не нам, и не вам». Песня найдена. Сейчас.

0: Вот эти гудки классические из музыки нулевых. Что, обязательно кто-то кому-то звонить должен в треке.
1: В ночь.
0: Вот.
1: Ты не придешь.
0: Ага.
1: Ну и не надо.
0: Почему?
1: Уже не болит.
0: Ага.
1: Пусть.
0: Что будет?
1: Тебя нету рядом.
0: А почему?
1: Одним только взглядом прикоснуться к тебе на миг.
0: Зачем?

0: Ну, кстати, написали песню 2006 года, примерно в те же года, насколько я понимаю, Киш в прайме тоже был. Интересно, что бы сделали фанаты Киша с фанатами Сергея Лазарева в то время, если бы увидели их на улице?
1: Подошли бы, поблагодарили там, за хороший вкус, обнялись бы, пошли бы посидели в парке.
0: Ну, а что, ну, Сергей Зверев, он же тоже панк, у него тоже огромные ботинки, тоже прическа, но она у него просто вниз, если ее вверх поднять, вполне да. себе ракет получится.
1: Он такой же харизматичный, как абсолютно. И Горшок.
0: Абсолютно. И, ну и талантливый тоже. И да. тоже известный. Я поэтому и не знаю, почему какие-то есть были недопонимания. Вот Сергей Зверев выглядел как панк, у которого получилось. Реально. У него все вот эти вот наряды, огромные платформы, ботинки, манера общения. Ему что же пофиг на всех. Он делает, что хочет, как панк настоящий. Так что я считаю, что Сергей Зверев у настоящих панков должен быть в почете.
2: Да.
0: Вот. Так что и вот эти вот футболки должны быть черные, которые на рынке продавались. Не вот это Король и Шут, а Сергей Зверев. Звезда в шоке, надпись еще вот такая. Все.
3: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум.
0: А мне кажется, он даже панкам все-таки нравится. Я вот хочу, чтобы вы вот признали сейчас просто и написали в чате у нас: я панк, и я люблю Сергея Зверева. Просто вот признайтесь в этом, и все. И мы закроем эту
1: да
0: тему.
1: Кто там признается? Там вчера Вова Маркони смешную фотку выложил к нам в телегу с этим, с Уикендом. Где Уикенд прифотошоплен смешно к Маркони.
0: Припейнтинг, я бы
1: да,
0: даже сказал.
1: Да, припейнтинг, криво специально. Вы половина из вас написали, это фейк, видно же. Ну, я так расстроился вчера, очень сильно.
0: А ты что хотел?
1: Че, вы что не видите? Это же фотошоп. Да как вы, как? Вы как поживаете вообще? Как вы живете, ребят? Расслабьтесь.
0: Они, знаешь, почему... О, я такую шутку сейчас придумал, вообще крутую. Знаешь, почему они ничего не знают про мета-иронию? Потому что мета — запрещенная в России организация.
1: Баблгам.
0: Но хорошая.
1: Да, молодец.
0: Хорошая. Так, давайте все-таки по новостям пробежимся. Новости есть интересные. Мы вообще-то одну новость пропустили, которая произошла во время майских праздников. Я ее себе сохранил, а озвучить забыл. Потому что новость шикарнейшая просто. Рэпер Птаха. Птаха не тот, который Шенчук из «Однажды в России», а рэпер Птаха из группы «Центр». Официально стал офицером в масонской ложе. Теперь артист носит титул «Досточтимого мастера ложи России». Это означает, что полномочия рэпера отныне заметно шире, чем у остальных членов братства. Это решение единогласно приняли все участники тайного общества. Также вот написано: «Великая ложа России – единственная из подобных организаций, которая официально работает в РФ. Ее признает значительная часть масонских лож в разных странах мира». Так что Птаха... Между прочим, там вообще-то масон серьезный какой-то.
1: Ну, поздравляем, что ж.
0: Ничего себе. Нет, я знал, что он масон, и я знал, что он в масонской ложе в российской состоит, но он, видимо, там уже пробился, поднялся.
1: Какие обязанности у масона? Вот что масоны
0: тайна,
1: делают?
0: Видишь.
1: А, это тайна, понятно.
0: Это тайна. Да нет, чем они занимаются, это не тайна, это можно найти в интернете.
1: Ну,
0: в основном...
1: то есть они собираются где-то тайно,
0: да,
1: в каком-то месте.
0: Да, даже
1: и
0: не тайно.
1: Они что, обсуждают судьбы человечества?
0: Ну, я так понял, благотворительность, вера в Бога. Вот такими вещами они занимаются, обсуждают какие-то вопросы. Ну, как мужской клуб, грубо говоря. Был он тайным тогда, если бы все те так прямо рассказали сейчас?
1: Ну, ладно.
0: Вот надо Птаху позвать, спросить, чем занимается, в общем, масонская ложа-то. Так что вот.
1: Понятно.
0: Ну, вот Пушкин тоже масоном был, насколько я помню. Кто еще? Пушкин и Птаха. Так, пробираю еще.
1: Оба поэты, кстати.
0: Да. Еще новости такие. Сейчас сирень цветет, и вот предупреждают, что домой нельзя приносить сирень. Ботаники предупреждают. Не те ботаники, которые просто знают все обо всех, а ботаники, которые занимаются цветочками. Особенно нежелательно ставить ее в спальню. Хоть она пахнет и вроде как приятно, тем не менее, сильный аромат цветов может спровоцировать головную боль, бессонницу и аритмию, а в редких случаях даже ухудшение зрения. Все из-за сирингина, содержащегося в листьях и соцветиях сирени. Так что любители уткнуться носом в сирень, имейте в виду, это может быть опасно.
1: Ну, тоже всю жизнь приносили эту сирень, теперь нельзя.
0: Нельзя, оказывается, видишь. Такая новость еще. Разный режим сна убивает отношения сильнее измены. Насколько у людей вообще дурка происходит в головах? Мне сегодня попался рилс, где женщина говорит: топ занятий моего мужчины, что он меня сильно бесит. И у него там занятия смеяться, когда листает что-то в телефоне, смотреть телевизор, долго сидеть в толчке. И там женщины прям в чате: да, да, меня тоже это бесит. Какая-то антиреклама, по-моему, отношений получается, нет? Мужик просто сел включить, они там в комментариях еще пишут: да-да-да, меня тоже бесит, когда он типа за компом сидит. И она прям реально бесится с этого. А может быть, мы напомним, за чей счет вообще дом был этот куплен вообще или нет?
1: Ну, что-то девчонки так устроены, но им нужно внимание
0: типа
1: постоянно.
0: Смотри, мужик сидит в телефоне,
1: в день.
0: В телефоне сидит, мемы какие-то листает и смеется, а женщина его в этот момент бесится.
1: Ну,
0: что,
1: да.
0: Он, что у
1: потому
0: него
1: что
0: хорошее
1: она
0: настроение.
1: Думает, что он смеется, потому что переписывается с бабами.
0: С тёлками,
1: жестко, да.
0: И они присылают, как они голые, но с клоунским носом смешные, типа.
1: Да.
0: Вот такое. Короче, вот разный режим сна убивает. Психологи считают, что главной причиной расставания современных пар, главная причина, когда один партнер ложится спать позже другого, это хуже появления любовника, стресса и постоянных ссор. Потому что, как оказывается, один партнер постоянно ждет другого в постели и не дожидается, ощущая стыд, а второй при этом начинает винить себя за это. Смартфоны только ухудшили ситуацию, поскольку свет от экрана мешает другому нормально уснуть. И это массовая проблема. Каждая третья пара ложится в разное время. Ребята, что у вас в башке происходит? Лечитесь. Реально, если у вас такое, типа, просто жена там или муж подольше, типа, сидит там за компом или, я не знаю, а второй не может уснуть из-за того, что мучается, из-за того, что ложится раньше спать, а второй мучается из-за того, что позже ложится спать. Что это, дурка реально какая-то?
1: Потому что я все время говорю, никто не слушает. Отстаньте друг от друга уже, ну, пожалуйста.
0: Это
1: вы,
0: это
1: да,
0: очень
1: отвалите
0: странно.
1: Вы. Хочет он сидеть в компе, да пусть сидит. Ты хочешь лежать, лежи. В этом залог, мне кажется, счастливой
0: я
1: жизни.
0: Я просто вообще не понимаю. Ну, у меня абсолютно нормальная ситуация, если по-разному спать легли, но кому-то не спится, пошел в другую комнату, поиграл в планшет.
1: И там спился.
0: Ну, поиграл в планшет, и бывает даже такое, что и уснул в другой комнате, и никаких претензий нету, потому что, ну, играл, вырубился, бывает такое. Или там рано да. уснул. Че, дурка
1: или не спится,
0: какая-то.
1: Пошел куснул в другой комнате.
0: А напишите в чате, у вас тоже прям проблема в отношениях, если кто-то раньше или позже спать лег. Они, по-моему, вообще уже с жиру бесятся. Как может это? И типа ты раньше спать захотел, но не можешь уснуть, потому что винишь себя за то, что ты раньше спать лег. Я в шоке просто. Говорят, главная, одна из главных причин. Хуже любовника. Я прям представляю, приходит такой мужик домой такой, а она с любовником там, они там в комнате, и он такой: ну это ладно, ты вчера раньше спать легла, вот это я тебе не прощу.
1: И любовнику говоришь: она вчера... Прикинь,
0: раньше
1: спать раньше легла.
0: И он такой: фу, пошла.
1: И с любовником ушли в другую комнату.
0: И уходят, да, они вдвоем.
3: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Podstar.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: на новом радио.
1: Блин, я не успеваю. Я тут новую готовил эту, как его, песню. И не успел, потому что Артур Пирожков 2 минуты.
2: Ничего страшного. Мы сейчас поговорим с людьми, а потом поставим песню, и все
1: до успеешь. А потом уже Яна Кошкина придет.
2: Но если ты
1: нет,
2: не хочешь,
1: готовил песню поставить, а спеть.
2: Да время еще 28 минут. Ты
1: так
2: че?
1: Она уже придет скоро. Подожди. Я не успеваю, потому что у Артура Пирожкова 2 минуты всего песни идет. Почему нельзя сделать песню хотя бы на 15 минут вообще? Ну хотя бы на 15 минут, чтобы мы такую хорошую песню подольше послушали. А в итоге... Ну, нету минуса, поэтому, ладно, давайте болтать. 8495-232-1632, звоните, мы сегодня обсуждаем Ночь музеев. Завтра вот. Ночь музеев, пойдете ли вы?
2: Светлана написала, музей бомжей, город Санкт-Петербург. А. Очень гид впечатлил. Вот, спасибо большое, я вот все на заметочку
1: какая-то,
2: взял.
1: Какая-то ирония прослеживается, типа, музей бомжей, город Санкт-Петербург. Типа, что-то к футболу отсылки какие-то. Ну, как вот называют обычно же зенитовцев.
2: Нет, ты просто назвал их бомжами сейчас. Нет,
1: это там, не я никого, их назвал.
2: Никого
1: это
2: так вы... не называют.
1: Это никого. Вы их называете?
2: Не знаю, я нет.
1: Я их не называю, я вообще-то сам из Питера. Это вы там спартачи, ЦСКАчи.
2: Ты прикинь, Краснодар, ты вот не знаешь, Краснодар шел вот так вот в притирочку с Зенитом и в последнем туре оступился. И теперь Зенит в следующем туре играет с Ростовом, а если Ростов не выиграет у Зенита...
1: Зенит опять на первом месте.
2: Зенит выиграет чемпионат.
1: А, ну...
2: Вся страна будет болеть за Ростов.
1: Да, конечно.
2: Что такое?
1: Ну, конечно, а что за «Зенит» болеть?
2: Нет, ну, наверное, если Краснодар в этом году не станет чемпионом, значит, это, к сожалению, вот так должно быть и так правильно.
1: А так «Зенит», он всегда был чемпионом, потом в какой-то год стал Краснодар чемпионом, да. И сейчас «Зенит» опять чемпионом.
2: Да, да,
1: короче,
2: да.
1: Я так понял, «Зенит» в вашей футбольной тусовке, он типа как я. Никто не любит, но вам приходится считаться с тем, что он
2: абсолютно,
1: самый крутой.
2: Абсолютно верно. А Краснодар вот... Ну, как-то перенапрягся. Ага. Да, они шли прям уверенно. И вот на самой финишной ленточке споткнулись чуть-чуть. Но еще шансы есть, так что там все может решиться.
1: Так что давай, «Зенит», вперед! «Зенит»,
2: да нет, пусть победит сильнейший. Значит, «Зенит»
1: заслужил. Значит, «Зенит».
2: Да.
1: Пусть победит сильнейший, значит, «Зенит».
2: Это я не произнесу никогда, но...
1: «Зенит»,
2: уважаю
1: чемпион!
2: Уважаю твое мнение.
1: Всех знаю. Властимил Петрожелов,
2: да,
1: все.
2: 25.
1: Александр Анюков, Радимов Владислав. Mm-hmm.
2: Вячеслав Малафеев.
1: Вячеслав Малафеев, Ким Дон Джин, все. Ивица Криженец. Чтоб все было у нас.
2: А Властимил Петрожелов уже был?
1: Был, тренер, да. Был, конечно.
2: Все
1: потом...
2: Радек Ширл.
1: Фатих Текер.
2: Давай, все, сейчас начнется опять.
1: Халк, потом... Артем Дзюба, извините.
2: Братья Кержаковы.
1: Конечно. Кержаков вообще, ты чего? Андрей Аршавин. Да все наши, все питерские. Кириша, Колпина, Сестрорецк. Давайте, ребята. Девяткина.
2: Все.
1: Новое и старое.
2: Давай.
1: Ночь музеев завтра. Что по поводу музеев? Звоните 8495-232-1632.
2: А «Спартак»-то, между прочим, ты тут сидишь, кичишься. «Спартак» в финале кубка. Вау.
1: Подожди, кубок и кубок, за который «Зенит» сейчас бьется, это разные вещи?
2: Это «Зенит» чемпионство в чемпионате страны, а это кубок.
1: А с кем играют?
2: «Спартак»?
1: Да.
2: С «Динамо».
1: А, да?
2: А, в смысле, каким «Динамо»? С «Краснодаром».
1: В финале с «Краснодаром»?
2: Да.
1: Вся Россия будет болеть за «Краснодар».
2: Я напоминаю, у «Спартака» больше всего болельщиков в стране.
1: Окей.
2: И... Извини, тут старик, мы тут опять про футбол.
1: И что?
2: И ты, это само за себя говорит.
1: Ну и
2: ты
1: ладно.
2: За кого болеешь?
1: За кого?
3: Привет, я болею за «Зенит».
1: Ну вот, видишь. И где ваши спартаковские больше всех? Первый же позвонил.
2: Ты специально это сказал? Ты откуда?
3: Нет, это просто первое, что пришло на ум, потому что живу в Питере.
2: Ну ладно.
3: А так я люблю хоккей.
1: Ну, «Спартак» просто самый, наверное, разрекламированный клуб,
2: все,
1: поэтому
2: давай
1: больше
2: это
1: всего
2: самое.
1: Болеет.
2: Алло. Да, много рекламы, да, развесили по стране.
1: «Спартак». Алло, привет, да, как тебя зовут?
3: Привет, Андрей, я из Питера.
2: Андрей.
3: Я очень рад, что я до вас дозвонился.
2: Андрюшка, есть ли музей бомжей в Санкт-Петербурге, или это дезинформация?

0: Да вроде как не видел.
1: Не видел.
0: Ну, по крайней мере, мне не приходилось бывать.
1: Ладно, тогда расскажи, пожалуйста, вот что. Завтра ночь музеев. Ты планируешь куда-то?
0: Не планирую, потому что... Ну, короче, не планирую. Я, в общем, очень сильно люблю музеи, но очень редко там бываю.
1: Ага.
2: А почему?
0: Я не знаю. Ну,
1: потому что дело в том, что музеи все в центре,
0: там,
1: наверное.
0: Дачи... Да нет, не в этом дело. Ага. Ну, просто, когда куда-то выезжаешь, всегда бываешь. А вот в родном городе, получается, никогда не сходишь. Ну, это, наверное, как у всех. Ага. Я, на самом деле, позвонил, я хотел рассказать по поводу того, чего запомнилось. Так вот, да. В Питере был в музее гигиены 1000 лет назад.
1: Да нам во многим такой музей посетил.
2: Некоторым моим знакомым, да, не помешало бы.
1: Так.
0: Да, и там как раз самый интересный экспонат, это было что-то типа... гениталий мужских и женских, которые были, ну, то ли с какой-то болячкой, я уже не помню.
1: Ну ты все, давай без этих, без подробностей,
0: ну,
1: ничего.
0: Да.
3: Такой улыбчивый парень, и там мне запомнились гениталии и болячки, да.
0: Да, и вот после этого я прям стал мыться регулярно.
1: А заметили, кстати, вот это обидная, наверное, вещь для музеев, что какие бы экспонаты ни стояли, все равно какие-то гениталии, они на себя все внимание перетягивают. То есть показывают какую-нибудь там древнегреческую статую там Ахиллеса, а их же изображали там без трусов, и все ходят и думают, ничего себе Ахиллес, а ничего себе какая пипирка маленькая. Вот только это всех интересует, когда они видят такую статую. Почему так?
2: Ну так мы устроены. Как-то
1: обидно как-то.
0: Не, ну это самое интересное же, наверное.
1: Самое интересное. Ну, наверное. Да я не знаю. Ну ладно, давай.
0: Да, ребят, спасибо вам большое.
1: Вот представляешь, человеку, чтобы чаще мыться, действительно нужно было музей гигиены посетить. То есть в буквальном смысле он сказал, я стал чаще мыться. Так что, может быть, все сходим туда.
2: Мы такие, главное, идем в музей оккультуриваться, приходим, смотрим на античные статуи и на пипиндру.
1: Ну,
2: все
1: конечно.
2: Равно, все равно, вот знаешь.
1: Конечно. Ладно, хотя бы в какой-то момент кленовым листиком начали закрывать вот это вот. Почему нельзя было изначально это сделать? Потому что, чего? Ну, кстати говоря, вот мы всегда думаем, а что там это, как его? Почему... Так, аккуратно надо. По поводу размеров на этих статуях. Всегда вот мы думаем, о чем...
2: Потому что в музее холодно.
1: Нет, потому что в те времена не чем больше, тем лучше было, а наоборот. Типа престижнее было, если поэтому. Вот. Нет, не было такого, что...
2: Слава богу, те времена закончились.
1: Да, потому что иначе сейчас бы мы видели эти статуи. Если бы у них было время, как у нас сейчас, мы бы видели статуи древнегреческие, где вот это вот...
2: Самооценка.
1: Да.
2: Не пойду больше в этот музей.
1: Огромная вот эта гипсовая.
2: Ну все, хватит.
1: Алло, привет. Да.
4: Да, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Андрей.
1: Андрей, опять из Питера.
2: Андрей, ты тоже из Питера?
4: Нет, я не из Питера.
2: За какой клуб ты болеешь, футбольный? Не стал меня расстраивать, да?
1: Не стал, да. Ну, ты говоришь, у спартаковцев больше всего болельщиков. Так я рад за «Спартак». А почему я так вот это подшучиваю? Потому что времена такие. Спроси, пошутил бы я так лет 15 назад, никогда в жизни. Ты чего?
2: Тем более по радио.
1: Да. Это сейчас как-то попроще.
2: Тебя бы даже после работы никто не стал бы дожидаться. Зашли бы в студию сразу.
1: Зашли бы в студию, конечно. Вот с этими бабочками, с розочками. Алло, привет.
5: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
5: Нифига себе, дозвонился на радио, это обалденно. Меня Сань зовут.
1: О, ну не Андрей.
2: Из какого ты города, Санечек?
5: Я из Барнаула, пацаны.
2: Ну класс.
1: Из Барнаула, рассказывай, а за какую ты команду болеешь?
5: Вообще не люблю футбол, кстати, у меня папа за «Спартак» болеет. Я, знаете, даже был с ним на столетии «Спартака».
2: Угу. Артем, как ты это прокомментируешь?
1: Да, я это прокомментирую так, смотри, оказывается, Кирилл, можно не болеть за «Спартак», если папа болел за «Спартак». Оказывается,
2: можно.
1: А как
2: так, кстати, получилось? У тебя папа болельщик, а ты вот мимо абсолютно. Как так? Он же тебя не таскал разве?
5: Я расскажу вам, как я родился. У меня папа играл в футбол и подвернул ногу на поле.
2: Так.
5: Понимаете? А мама доктор.
2: Угу.
5: Понимаете? Она подошла, говорит, господи, ты подвернул ногу, потом я родился через год. Вот так.
2: Класс.
1: Через 9 месяцев.
5: Футбол такая... Игра семейная у нас.
1: Ну вот, но ты при этом
2: так
1: не
2: нет, почему? Обычно родители можно, подтягивают, да, деток всегда, водят с собой на стадионы, а тебя водили, но все равно не прижилось, да?
5: Ну, я так ходил, нет-нет, ну да, не мое немножко, я по-другому спорту, немножко я рыбак.
2: Понятно. Покажи, какую ты самую большую рыбу поймал в жизни.
5: Ой, пацан, вот такая рыба.
2: Вот такая?
1: Офигеть.
2: Нормально.
1: Я видел тут на днях из Москвы реки сама вытянули огромную.
2: Тебя подожди, он что там, вру? Что вру?
5: Я вру по телевидению, на телевидении работаю, вру из телевизора про рыбалку.
2: А, ты на телеке на местном ведешь программу соответствующую?
5: Нет, я веду программу на телеканале «Диалоги о рыбалке», если можно говорить.
1: Прям реально? Ты
2: серьезно?
5: Прям реально.
1: И ты вот из этих людей, вот, которые завидуете нам, сегодня мы в Анадыре.
2: Да,
5: вот, да, но сегодня... я не Иван Затевахин.
2: Ну и понятно. Мы сегодня ловим на сжученную мормышку, дорогие, да, друзья. Вот это все.
5: Вот типа того, да.
2: Это где? Это канал в интернете?
1: Нет, по телеку.
5: Нет, это прям большой канал, да. Да, на кабеле. Тематический сам
1: большой. Подожди, а ты в Барнауле при этом живешь, не в Москве?
5: Да, ну я езжу туда-сюда, там в Астрахань поехали.
1: И что, в чем твоя программа заключается? Что ты там рассказываешь?
5: Слушай, ну знаешь, пришел, не знаю, поговоришь. Ну вот, здравствуйте, сегодня у нас вот есть червь, и мы попробуем поймать рыбу на него. Да,
1: или сидишь сегодня, будем делать самодельные донки, и вот плавить это олово.
2: Ты реально все знаешь?
5: Как Егор Рыбак из интернета, видели такой пацан?
2: Ну нет. Типа там, какие воблеры лучше, там ты все шаришь,
1: блин,
2: да?
1: Блин, прикольно, человек тоже зарабатывает тем, что ему
2: я
1: нравится.
2: Я не помню, он пока ни одного профессионального термина не произнес. Вот что я переживаю. Вдруг ты ряженый. Ну-ка, скажи что-нибудь, как настоящий рыбак.
5: Я могу даже, знаете, у меня есть группа рыболовецкого акустического панк-рока.
1: Рыболовецкий акустический панк-рок.
2: Ну, можешь что-то напеть там немножечко из...
5: Смотри, вот у нас есть песня про женскую рыбалку, и там есть такой партет, смотри.
2: Ну, там мы на радио, старик, только. Да.
5: Я помню.
2: Давай.
5: Смотри. Если бы ты купила уфимку и все бигуди продала, уплыла на закате, обогнав даже катер, бросив бытовые дела, поймать судака 3 кило на обратке, это цель дня твоего, положить на лопатки вон того дядьку в синей майке с отводным поводком. Вроде бы все в порядке, не мешает северный антициклон, ты сидишь с ненакрашенными губами, и тут затрещал фрикцион. Все соседи по лодкам орут во все глотки, хотят предоставить помощь тебе, но кто-то утаскивает тебя в твоей лодке по этой осенней реке, а открытые рты глядят тебе.
1: Это Псой Короленко.
5: Рыбаков. Они не догадываются даже, что это Андатра Любовь и все такое.
2: Класс, ну ты дал. Спасибо тебе, интересно.
5: Пацаны, про музей.
2: Да фиг с ними уже с музеем. Ты тут такого понарассказывал. А это скажи, это основная твоя работа или ты еще где-то трудишься?
5: Ну, я музыкант.
2: То есть ты музыкант и ведешь программу на диалогу
5: с рыбалкой. Веду свадебки всякие там.
2: Господи, все в одну корзину. А ты Затевахина-то знаешь?
5: Вот слушай, его давно как будто бы уже нету, а там комьюнити, я даже не знаю, чем он сейчас занимается. Наверное, бабочек там где-то рассматривать, но кайфов был мужик.
2: Да. Надеюсь, с ним все хорошо.
5: Пацаны,
2: да, давай.
5: Да,
1: брат, нам надо на рекламу уже уходить.
2: Да нам надо на рекламу. Да фиг тебе про музей.
1: Да, брат, нам надо уже на рекламу уходить. Ну, давай тогда пока.
2: Давай, спасибо тебе, что зажег. Давай, брат, на связи пока.
1: Как он сказал, рыболовецкий акустический панк-рок. Да. То есть они панк-рок на обычной гитаре играют, на акустической. Прикольно, молодец.
6: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
7: Ура, премия!
3: И мне пришла.
7: И мне.
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 3. 1000.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
18: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
19: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Чистите секси, а?
1: Все, расход.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтран на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе, и у нас в гостях
3: впервые,
2: сегодня,
3: впервые между
2: в пятничном эфире.
3: Значит, еще и все уже по второму, по третьему кругу, как да, на поле чудес ходят.
2: Некоторые по десятому.
3: Да, по десятому, некоторых выталкивать, Саша СТ ломится, мы уже говорим, Сань, ну неудобно.
2: Серябкина уже до дома не успевает доехать.
3: Да, разворачивается и едет обратно. Да. Яна Кошкина все это время
2: первый
3: где-то
2: раз
3: там, сейчас скажет, что у нее куча проектов, да, нет времени даже заскочить.
4: Так, Яна, ну, во-первых, Кошкина, всем доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Привет.
4: Угу. Так, чем вы меня сегодня будете развлекать?
3: Нифига себе. Ты что, мы что, тебе Диснейленд, что ли? Между прочим, ты же профессионал, ты артист. Пришла на эфир, работать нужно же, правильно? Так что давай, мы надеемся, что ты будешь хохмить всячески.
4: Да-да-да, это, знаешь, это большое заблуждение, когда видят артисты, которые выступают в юмористическом жанре, и говорят, ну давай, шути. Ну погнали, где шутки? А что ты в жизни такой скучный, что ты такой спокойный?
3: А мы скучные, потому что мы выкладываемся все вот.
4: А вы не скучные?
2: Вообще, да. И мне, кстати, спасибо, ни разу в жизни такого не говорили, что я скучный в жизни. Все говорят, вот это ты и на радио еще... В жизни еще смешнее, чем на радио вообще.
3: Так, Яна Кошкина. Ну, самый главный инфоповод, с которым вы пришли, Яна, это, конечно же, песня.
4: Да.
3: Это ведь так необычно и ново, ну, петь песни в 2026 году, поэтому поздравляем вас.
2: Поздравляем.
4: Спасибо. Для меня это действительно что-то новое.
3: А как так получилось? Вот вы актриса профессиональная.
4: Актриса,
3: и тут бац, и что вот?
4: Ты знаешь, я долго к этому шла, но мне не хватало, наверное, уверенности.
3: Смелости,
4: в том,
3: да,
4: что я достойна это делать. Вот, и наконец-то...
2: Ну, вон Ваня Шуйкова это вообще не отвлекает.
3: Да, Ольге, там, при всем уважении, тоже... Ты что-то много...
4: Какой Ольге? Давай уточним.
3: Ольге Серябкина. Нет, ну ты много анализируешь. Зачем? Просто пришла, да и поешь, и все.
4: Ну, видишь, я очень серьезно подхожу к каждой своей работе, к каждому проекту. Я такой перфекционист. Поэтому мне важно это делать хорошо. И я каждый раз сомневаюсь, настолько ли это хорошо, чтобы это услышали люди.
3: А насколько тебе вообще важно мнение людей?
4: Да. К сожалению, важно.
3: Вот сквозит, да, в твоей речи, что все-таки это вот что-то вот из детства. Как, я такой же, потому что очень важно вот мнение человека, который, например, оценивает мой вокал, но при этом сам никогда не пел, например. И вот я прямо услышу, думаю, ну да, вот этот Вася, который с трактора слез, это, скорее всего, он шарит прям. Для тебя важно, да?
4: Важно. Но я пытаюсь как-то от этого отучить себя.
3: Это сложно, конечно.
4: Да, слушать в первую очередь только себя, но не всегда получается.
3: А ты все это время была звездой на там караоке, ты пела просто так там
4: для себя? Звезда – это какое-то невероятное слово. Я не уверена, что оно мне подходит в данном контексте. В караоке, конечно, грешна.
3: Какая?
4: Пою иногда.
3: Короночка у тебя какая в караоке?
4: Песня Высоцкого «Парус». Удивила.
3: Ничего себе.
4: Вы думали, я сейчас скажу «Императрица»?
3: Ну, естественно. Или я «Революция», что-нибудь такое.
4: О, нет, такой
3: Высоцкий не «Парус», «Порвали парус», ничего себе. Поняли, ребят? Поняли, какая Яна у нас? Ладно, и вот вы шли. Я почему-то на «вы» хочу к вам обращаться. Не знаю, я просто смотрю на вас на экране, и ну, вы для меня как-то вот оттуда, с небес сошли. Ян, ну смотри, давай мы сейчас какую-нибудь песню послушаем, а потом мы плавно подведем к твоему треку, и ты расскажешь, вот о чем он там. Это...
4: Давай, там очень глубокий смысл.
3: Ну,
4: я думаю, нам не хватит эфира, чтобы рассказать.
3: Знаешь, Ян, за 4 года мы с Артемом идем, никто еще не пришел, не сказал... Песня так ни о чем, так себе.
2: Нет, был один артист, который мы сказали, какую песню твою включить. Он говорит, да мне пофиг, у меня все плохие. Мне никакая не нравится. Какой-то чел, я не помню, какой-то не очень известный.
3: Да, мы уже не... А так все всегда, мы очень много вкладываем в текст.
2: Приходят, и у меня там...
3: И там, я тебя люблю, а ты меня нет. Думаешь, понятно.
2: Но это мы так авансом, может быть, там, правда, мы сейчас послушаем, и надо будет разбирать, сидеть. Почему нет? Скоро узнаем.
4: Да, обязательно.
3: Итак, Яна Кошкина у нас...
2: Ты сама текст писала?
4: Отчасти. Там будет одно слово, я думаю, что вы его сразу
2: написала.
4: Же заметите.
3: Да. Одно слово, которое ты написал.
2: И то его запикать пришлось.
3: А мы конкурс объявим. Пусть слушатели поймут, какое слово написала Яна Кошкина. Но это будет чуть позже, сейчас что-нибудь другое послушаем.
2: Какое-нибудь 2206. Вот такое. Ну, как в рэпе, понял?
3: Ну, я понял.
2: Да.
1: Новые на новом.
5: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

0: Яна Кошкина. Яна Кошкина.
1: Давай, давай представлять на всякий случай. Актриса театра и кино.
2: И кино.
1: И актриса телевидения, наверное, да, правильно? Как говорить?
3: По образованию я актриса драматического театра и кино.
1: Все понятно. Угу.
0: А ты в театре играешь или служишь именно? Вот это важный вопрос.
1: Вот расскажи, да, нам.
3: Я, наверное, служу, потому что в театре отдаешь всю свою душу, отдаешь всего себя, и, наверное, это слово подходит больше.
1: Угу. А если я скажу, типа, играешь в театре, это не, ну, не обидно? Не, просто это терминология.
3: Ну, тебе
1: разобрать.
3: Простительно.
1: Ну, таким, как
3: ну,
1: я,
3: конечно.
1: Понятно.
0: Ну, вот это мода тебе простительно.
1: Итак, значит, план переходим к песне.
0: Треку,
1: очень хочется послушать. Все-таки первый трек в, в вашей истории, в твоей, да что ж ты будешь
3: нет,
1: делать?
3: Нет, смотри, я тебя поправлю. Давай. Он лично у меня не первый,
1: ага,
3: но это первый трек, который я выпускаю под своим руководством.
1: Угу.
3: То есть нету продюсеров, которые бы говорили мне, вот здесь надо сделать это, здесь вот это, будешь петь вот это. То есть полностью отвечаю за это я. Естественно, у нас есть большая команда, которая помогает своими идеями, где-то что-то критикует, это где-то что-то направляет, но финальное решение принимаю я.
0: Серьезно?
1: Ничего себе.
0: Сейчас узнаем, хорошее ли это решение.
1: Целая команда уже, ничего себе.
0: Я все-таки надеюсь, я сейчас буду прям, ну, это я понял, они маркетологи классные, они сказали, там есть одно слово, которое я написала, и сейчас всем придется очень внимательно слушать эту песню. Сейчас никто ее на фоне просто в такси не будет ехать слушать. Все будут слушать внимательно, чтобы найти это слово.
1: Давайте. Итак, ребят, кто найдет слово, тот сейчас что-то дарить им надо.
3: Давайте подарим.
1: Да, а что мы можем подарить?
3: Может, они внимательно послушают тогда.
0: Можно, я не знаю, Щелбан.
1: Щелбан, подскочите потом в Красногорск и, или Фофан, или Щелбан там на выбор.
3: Давай. Воздушный поцелуй можно подарить.
1: Воздушный поцелуй, хорошо.
0: Все.
1: А если там мужик какой-нибудь щетинистый, я что, буду мужику дарить поцелуй?
0: Тебе придется, да.
3: Подождите, это вы дарите или все-таки я? Песня-то моя.
1: А шоу-то наше.
0: Короче,
1: так, значит, песня ладно. Называется «Дай мне».
3: Ага.
1: Видимо, в долг, ну, как-то попросит у кого-то.
0: Ну, дай мне,
1: как-то
3: знаешь, каждому свое. Тебе явно в долг.
0: Не, он, у него есть деньги.
3: Есть,
0: вот
3: да?
0: Мне, да, мне надо.
3: Тебе тогда, конечно. Хорошо.
1: Все деньги на кепку ушли у Артема просто.
0: И на Wildberries.
1: Вот у тебя сумма выкупа какая?
3: А
1: ну, это сколько ты потратила в приложении?
0: Думаешь,
1: она закупается в таких приложениях?
0: Кирилл, нет? Это только мы не щеки мониторим,
1: я
0: сколько
1: забыл.
0: Мы там потратили.
1: Я забыл, да, кто мы. Это просто мы тут обсуждали, что у Артема на маркетплейсе полтора ляма почти потрачено. То есть за пару-тройку лет последних.
3: На это одну... много или мало?
0: Ну вот видишь, к этому вопросу мы и возвращаемся,
1: вот, вот мы и тут и споткнулись. Да. Это много или мало? Это много!
0: Яна сейчас подумала, это за день, это он одну покупку
1: совершил. А и что? И что, полтора? Ну, чтобы ты понимал, он по 500-600 рублей набрал 1,5 миллиона за два года.
3: Молодец. Хорошо здесь зарабатывает, если позволяет себе столько тратить.
0: 1,5 миллиона, это, говорит, много или мало? Ну, подожди, я там брендовые вещи покупал, они же оригинальные.
1: Ну, 7 тысяч, конечно, это бренд, естественно. Давай.
0: Так, Яна Кошкина, дай мне премьера на новом
1: радио. Итак, слушаем и узнаем, какое слово Яна, одно, написала сама в этой песне.
0: Да. Одно прям, точно одно?
3: Нет, их было больше, но одно явно услышала.
1: Одно явно. А явно Яна. Ну, поняли, поехали. Поехали.

0: Ну, вот так.
1: Дорогие друзья, угадайте, какой... Маленький конкурс. Угадайте, какое слово в песне написала Яна Кошкина.
0: Ретро зеленого! Через полсекунды.
2: А что тянуть было? Уже понятно было.
1: Мы для слушателей все делаем.
2: А ты думаешь, они прям дебилы? Они не поняли сразу, что это слово? Там сразу понятно было, поэтому
3: это объясни-ка, почему?
2: Зеленового?
3: Ну-ка.
2: Ну, есть предположение некоторое.
1: Как будто бы...
2: Какое-то наитие присутствовало в этот момент, да.
1: Ну, а как вот ты все прям с нуля? Типа, есть идея такая, там, музыку подсказываешь команде? Или как это все происходит?
3: Нет, смотри, у нас была накидана какая-то музыка, такая прям очень-очень пока не конкретная, скажем. И просто выходишь к микрофону и начинаешь что-то себе под нос мяукать.
2: А Яна тоже накидана в этот момент была?
3: В какой бы накиданная?
2: Ну, в смысле... Или нормально?
1: Нет, она в здравом уме все делала.
3: Нет, Яночка на работу всегда приезжает в здравом уме и в трезвой памяти. Это закон. Поэтому просто мяукаешь что-нибудь, что рождается у тебя. Может быть, какая-то уже мелодия появляется. Как ты это чувствуешь? Какие-то варианты разные ищешь. Ну и вот потом около 2 недель мы писали слова. И,
2: собственно, недели?
3: Да, вот представляете, да, вот такие, казалось бы, простейшие слова, они рождались.
1: Это вы очень долго, конечно.
3: 2 недели.
1: Ребят.
3: Слушай, ну сегодня песни пишут и за полчаса, насколько я знаю.
1: Я к этому
3: знаю.
1: И клоню, да.
3: У меня тут одна знакомая решила за 2 недели альбом записать. Я думаю, класс, а чего один-то? Давай сразу несколько.
1: 2 недели на один альбом, это тоже долго.
2: Это
1: там
2: сильно,
1: два.
2: Это сейчас уже долго считается, да.
3: В общем, эту песню, если считать от начала, когда она только зародилась у нас, эта идея, до того момента, как мы ее выпустили, премьера состоялась 24 апреля, прошло 3 месяца.
1: Один из комментариев.
3: Еще страшно, у всех свои вкусы. Это очень смешно.
1: Нет, вот просто...
3: Кровь из ушей, по-моему.
2: Да, я видел, я считаю.
1: Надо быть готовым, естественно, когда ты выходишь.
3: Я очень готова.
2: Но тебя сейчас такие комментарии, они выбьют из колеи?
3: Нет.
2: Или нормально?
3: Я была к этому готова, потому что сегодня очень многие хотят петь, и без стеснения они выходят и поют, делают, что они хотят, и они молодцы.
2: Да.
3: Вперед. Очень много, конечно, людей, которые этого не понимают и хейтят, естественно.
1: Ну, эта песня, она еще не претендует на прям что-то серьезную балладу какую-то. Она чуть-чуть с приколом тоже.
3: Вот хорошо, что ты это понял, потому что кто-то впрямую подумал, что я пою какому-то мужчине, который мне не дает. И я...
1: Ну, в долг имеется.
3: Да, да, естественно, да. Господи боже. Вот, и... Но на самом деле песня, конечно же, была написана с юмором.
2: Ага.
1: Потому
2: вот.
1: Что юмор — это, конечно, все, да.
2: Все, тогда...
1: Нужно быть веселым по жизни.
2: Все. Шутить. А я серьезно отнесся вполне.
1: Или сложно представить ситуацию, когда Яна Кошкина просит в долг у кого-нибудь.
2: Да какой долг? Сколько раз еще? Там не про долг. Там типа «Дай мне шанс» же поется.
1: Все? Же поется. Давай все. На паузу, и потом
2: теперь
1: вернемся,
2: реклама.
1: Поговорим о других сторонах таланта
2: все.
1: Яны Кошкиной.
2: Обязательно.
4: Эти треки были новыми, когда нового

0: на новом радио. Реклама. Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое

0: Пушкина у нас сегодня в гостях. Конечно, за эфиром тут такие полемики, как правило, проходят. А в эфире мы такие, ну,
1: мы уже наехали на всех артистов других, да, тут за эфиром. Вот, и с Яной поболтали, да, и с ее менеджером поболтали. Да. Так, с песней понятно. Да. Давайте еще, Ян, поговорим с вами о других сторонах вашей профессиональной деятельности. Что вот, где сейчас вы участвуете, какие-то проекты, может, в будущем осветить хочется, так, похвастаться.
2: Ну, во-первых, мы сейчас снимаем третий сезон долгожданного, любимого всеми, мне кажется.
1: Осветить хочется, так, похвастаться.
2: Ну, во-первых, мы сейчас снимаем третий сезон долгожданного, любимого всеми, мне кажется, сериала «Телохранители». Конечно.

0: новые всякие разные номера. И это тоже все.
1: Ваш коллега недавно приходил, тоже расхваливал новый сезон.
0: Это кто?
1: Он говорил, что все на нем вообще держится.
2: А догадайся,
0: Дорохов, что ли?
1: Ну, конечно.
2: А как сколько однажды в России идет? Уже лет 15, наверное.
0: Нет, по-моему, 11.
1: А Яна, а ты с какого момента там?
0: Ну вот недавно Лаура Джугелия посчитала, что я там около 7 лет.
3: Ничего себе.
0: Плюс-минус. Время летит, конечно.
1: А как удается, дурацкий вопрос все время, как удается такой массив текстов учить? Тебе же надо и в «Телохранителях» выучить. И в «Однажды в России», и еще много где. Как это? Здесь какая-то методика?
0: Нет, ты знаешь, мне кажется, это приходит с опытом, когда ты с вечера можешь прочитать текст, и буквально за там 2-3 раза он запоминается.
1: Mm-hmm.
0: Но, может быть, это врожденное. Я знаю, например, что Калягин, наш великий актер, да, ему было достаточно прочитать один раз сцену, и она, может быть, на несколько страниц. И он дословно, прям слово в слово, все это моментально запоминал. Но, опять-таки, я с ним лично не знакома, но так говорят.
2: Это сколько
0: мои
2: рэпа
0: коллеги,
2: он мог
0: которые работают у него в театре.
1: Понятно.
2: Сколько рэпа он мог выучить, представляешь?
1: Калягин-то?
2: Да. А я просто не знаю, кто это.
1: Ну, это...
0: Что?
2: Ну, чего?
1: Ну, он из другой вселенной.
2: Ну, я что? Я...
1: Зато он знает наизусть все треки Кендрика Ламара. Это тоже на минуточку.
0: Ага, класс.
2: Ты когда сказала только, что наконец-то выйдет третий сезон, я подумал, ты сейчас скажешь «Дом драконов». Я про это думал, а ты говоришь «Телохранитель».
0: Какие люди все разные, но этим и интересны, правда?
2: Я слово «пацана» не смотрел вообще. То есть я
1: ну
2: вот
1: и
2: оттуда,
1: лох.
0: Хорошо, я не смотрела «Игру престолов». Как вам
2: такое? Я недавно тоже посмотрел, неплохо. Нормально, понравилось мне.
1: А ты как вот больше любишь, типа, старые фильмы, там, не знаю, из 90-х, из 2000-х?
0: Ой, ты знаешь, я думаю, что я знаю абсолютно, ну, все невозможно знать, но, наверное, процентов 90 советских фильмов.
1: Серьезно?
0: Да, я на этом росла, мне родители включали.
1: Ну, какие твои любимые, так, навскидку? Там, наверное, фильмы Георгия Данелли какие-нибудь, возможно, там, Меньшова.
0: Да, конечно, конечно. «Москва слезам не верит», но это номер один в моем топе. «Девчата», блин, очень-очень много фильмов.
2: Наш человечек. Тоже специалист по советским фильмам, он все знает. Всех артистов,
1: «Королева бензоколонки», там и «Афоня»,
0: да.
1: Все вот это.
2: «Армагеддон».
1: «Армагеддон», да.
0: Понятненько.
1: С Георгием Вицином.
2: Когда они на Луну летели, там, чтобы разбурить.
1: Абсолютно верно. Трус, балбесы бывалые летели на шаттле.
2: На метеорит, да, и они бурили, что раскололся.
1: Правильно.
2: Я тоже смотрел этот фильм.
0: Вот я, к сожалению, его еще не смотрел.
1: А еще я являюсь поклонником проекта «Плохие выдуманные новости». Смотрю каждый выпуск. Вот в связи с этим, вот, Ян, вот вы драматическая актриса. Вот вам не стыдно вот в таких программах сниматься вот вообще? Где такое творится вообще?
0: Слушай, ну это какой-то новый жанр для меня. Знаешь, пробовать что-то новое всегда интересно. Поэтому, ну, в такой компании с Денисом, ну, работать одно удовольствие, это правда. Плюс наши классные продюсеры, они делают и шоу «Однажды в России» тоже, поэтому, конечно...
1: То есть это одни продюсеры делают?
0: Нельзя было, наверное, об этом говорить.
2: А все, там сейчас все таблоиды.
1: Ребята, посмотрите «Плохие выдуманные новости». Это мой любимый проект в интернете. Вот сделайте выводы о моем уровне развития.
2: Сейчас там на других радиостанциях русская служба новостей. Яна Кошкина в эфире Нового радио сказала, что «Плохие выдуманные новости» и шоу «Однажды в России» делают одни продюсеры. Конец цитаты.
1: И все такие в шоке. Господи, нет, неужели это одни продюсеры? Ладно, людям и так нормально. Посмотрите, там очень смешно. Трехэтажный мат и всякие похабщины всякие. Ой, обожаю.
2: Прям как будто мы
1: завариваю дошек и смотрю.
2: Как мой канал в телеге рекламирую сейчас то же самое.
1: Да, я его и рекламировал. Яна Кошкина у нас в гостях.
2: Да.
1: Скоро вернемся, поговорим еще о чем-нибудь.
2: Обязательно.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
0: 16+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО», лицензия Банка России номер 3366К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-542-0-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
0: Новое радио. Новое на новом. Джонни.

0: Пушкина у нас в гостях. Разговариваем про творчество и про песни, и про фильмы, и про сериалы, и про видеоблоги.
1: И про Серябкина.
0: И вообще, про Серябкина уже поговорили.
1: А ты вот что у тебя в плеере? Вот да. Ты вот, что вот любишь?
2: Ой, у меня вообще абсолютно разная музыка.
1: Винегрет?
2: Да, полный. У меня, начиная от Вертинского и заканчивая...
1: Да что ж это за такое-то,
2: и заканчивая, знаешь, кого я тут недавно скачала? Удивительно.
1: Игнатия Вентурова.
2: Игнатий вообще, все альбомы уже у меня скачаны. А, знаешь, какая-то группа есть.
0: «Казенный унитаз». Мы ее слушали.
1: Есть такая, да.
0: Да, есть реально.
2: Ой, ладно, не буду говорить.
1: Ну ладно, потому что ты заинтриговал уж всех.
2: Ой, это не то.
0: Что, группа «Центр»?
2: Нет, ну вообще вот недавно скачала «Моральный кодекс», ты же знаешь песню, что-то она у меня раньше не встречалась.
1: Ну, у тебя хороший музыкальный вкус, конечно.
2: Ну, да.
0: Серьезные вещи. Как у тебя в плейлисте «Игнатий Вентуров» и «Моральный кодекс» там?
1: И «Высотки парус». Вообще,
2: да. Слушайте, у меня там все перекликается, у меня даже Стас Михайлов есть.
1: Ага. Ну, вот чтобы погрустить, это мы что включаем?
2: О, а чтобы погрустить...
1: Чтобы посидеть на подоконничке с кофе, вот это вот.
2: Это у меня много таких песен. Ага. Я вообще очень люблю какие-нибудь такие песенки, под которые можно поплакать.
1: Ну, девчачьи какие-нибудь там, не знаю. Там,
2: не такие. Нет, я такого пожестче люблю.
1: Так, Яна Кошкина любит пожестче. Хорошо, это понятно. А песня какая вот? Ну, как... Ну, типа...
0: Ну, Джонни Комета.
2: Прям все могу говорить? Нет, такое не слушаю. Все?
1: Ну, прям все.
2: Ну, серьезно?
1: Ну, да, что?
2: Мне очень нравится песня «Я никому не скажу», которая под другим названием «Зима» Лебединского. Помните такого?
1: Профессор Лебединский.
2: Не очень
1: а что там за винегрет-то в голове?
0: Как это вообще?
1: Яндекс, где там мы свернули?
0: Я думал, там сейчас будет Синдерелла или там Лед Зеппелин.
1: Мистер Кредо там тоже где-нибудь, наверное, записался. Нет еще? Ну, будет, скорее всего, понятно. Слушай, вот еще хочу тебя раскрыть как человека обычного, вот простого.
0: Да.
2: Ну, мне кажется, я сегодня максимально с вами простая.
1: Еще...
2: Кстати, я пришла без макияжа.
1: Когда
2: в джинсах.
1: Последний раз ты ездила в общественном транспорте?
0: Да, в метро.
2: А я тебе скажу, в метро давно, а вот в автобусе, наверное, полгода назад.
1: У тебя приходится маскироваться там?
2: Нет, я...
0: Там что-то снимали, какой-то эпизод, скорее
2: всего. Нет, это не так. Я приехала в мой родной Санкт-Петербург, и мне захотелось проехать по тому маршруту, по которому я ездила каждый день из дома в школу. Я села в автобус и поехала.
1: Тебя даже номер, не возили, не возил личный водитель в школу. Ну, трудно это представить.
0: Сейчас я такая, 367-я довольно... маршрутка, привет.
2: 228-я.
1: 228 маршрутка.
2: 110-я.
1: Так.
2: 178-я. 320-я.
1: Сейчас Артем угадывает.
0: Не, подожди, я тоже на них ездил. Это типа с просвета там.
1: Сейчас они такие, Янка, ты что ли? Артемыч!
0: Подожди, это
1: просвет. Помнишь, мы на русском сидели
2: вместе. 228-я ездил из проспекта Металлистов, угол Пискаревки и Металлистов, до Невского проспекта.
1: Ага.
2: Там была моя школа 210-я.
1: Да.
2: Там я училась. А 110-я маршрутка ездила с улицы Замшина до площади искусств. И там я ходила еще пешочком до Малой Конюшиной. Там у меня была художественная гимнастика.
1: Да.
2: Еще рассказать какие-то маршруты?
1: Интересно.
0: Они просто сильно знакомые маршруты, как будто я тоже на них ездил. Но я ездил, я просто тоже из Питера. Ну, я на Просвете жил, но в Озерках ездил на Выборгскую. И мне кажется, какие-то на маршруты я тоже зацеплял.
2: 32-я маршрутка ходила на Выборгскую метро.
0: Да, что-то такое.
2: Да, а у вас на Просвете был хороший торговый центр. Когда у нас были деньги, мы туда ездили и покупали какие-нибудь кофточки.
0: А ты с какого района, на каком, где ты?
2: Ну вот, проспект Металлистов, дом 63.
0: Металлистов, это просто по какой район это?
2: Калининский.
0: Калининский. А метро?
2: А у нас там метро, ну,
0: там
2: два было,
0: метро.
2: Площадь Ленина или Лесная метро.
0: Короче, на Пискаревке, да, где-то?
2: Да,
0: все,
2: да,
0: теперь
2: да.
0: Понятно. Пискаревка — это такой район, где ты не знаешь, с какого метро тебе ехать. Тебе до любого метро далеко. Не как в Москве, что тут два шага метро, два шага метро. Там ты... 30 минут до одной станции, 30 до другой.
1: Типа, я недалеко от метро живу, 30 минут, вот так?
0: Да-да-да. В Питере там так и считается.
1: Прикольно. Ну, а душа там, да? Ты живешь здесь, в Москве?
2: Нет, да, я живу в Москве, но душа у меня, знаешь, как она рвется каждый раз на части. Частичка в Питере, частичка в Москве. Несмотря на то, что график очень плотный, все равно нахожу хотя бы 2-3 дня в месяц, иногда в 2 месяца, чтобы приехать и просто погулять по нашей нашим прекрасным улочкам
0: и
2: Питера.
0: И покататься на 228-й маршрутке.
2: Ну, в том числе, было да. дело, что в этом такого?
1: Не, прикольно,
2: это
1: у тебя класс... глаза прям загорелись, когда ты про маршрутку начала говорить. Это, конечно, да. тоже необычно.
0: Маршрутки в Питере сильно популярное средство передвижения, как раз из-за того, что отдаленность к метро, как правило. Mm-hmm. Поэтому, если ты куда-то едешь, тебе надо вначале на маршрутке до метро доехать, да. и потом уже на метро, не как здесь. Здесь маршруток как-то не особо я и видел. А там это прям главное средство передвижения. Было, по крайней мере.
1: Понятно.
0: Да. Так что да.
1: Ну и сколько у тебя вот свободного времени с таким количеством проектов? Типа полдня?
2: Нет, ты знаешь, по-разному. Иногда можно 2 месяца работать вообще без выходных. Ага. Каждый день вставать в 5 утра. Я человек ответственный. Я просыпаюсь за 3 часа до выхода из дома. Ага. Люблю читать сценарий накануне, учить, готовиться не спеша, с чашкой кофе. Это все подготовить себя к рабочему дню. Ага. В принципе, бывает такое, что 3 дня выходных подряд. Вот, например, завтра у меня долгожданные выходные.
1: И что вот выходные? И что вот ты
0: что, да.
1: будешь
2: Слушайте,
1: делать?
2: Слушайте, как правило, выходные, они не совсем выходные, потому что, естественно, я иду в спортзал, провожу там 3 часа, наверное, времени. Дальше идут девчачьи процедуры, сходить красоты, в салон, да? конечно, сделать какие-нибудь там процедуры для волос, для лица, маникюры, все остальные штуки. И в итоге целый день все, он расписан. Вроде бы выходной, но при этом позволить себе лежать в кровати, смотреть сериалы, вот такого не получается.
0: Ну, блин, это обидно вообще-то. Ну как, а как можно не лежать целый день? Ну, надо же какой-то день-то найти хотя бы, чтобы целый день, допустим,
2: пожертвовать поездки на
0: маршрутке.
2: Ну, вы смотри, у меня завтра выходной и послезавтра выходной, поэтому, возможно, какой-то день как раз-таки я пролежу в кровати.
0: И то все равно найдешь, чем занять сценарий, еще поучить там. Ну, ты вот, когда у тебя выдается целый день свободный, и ты лежишь, ты винишь себя за то, что ты ничего не делаешь?
2: Я схожу с ума, потому что у меня уже тело привыкло к тому, что куда-то надо ехать, что-то делать, какой-то постоянный процесс происходит. И вот если вдруг выходной, ты думаешь, господи, а что делать-то, чем заняться? И дела придумываются моментально, с этим проблем нет.
1: Ну, давай подытожим, потихонечку подходит к концу наш эфир. Что мы хотим сказать в конце?
0: Слушайте песню новую.
1: Слушайте песню, которая называется «Дай мне». Это Яна Кошкина исполняет. Потом смотрите «Однажды в России», смотрите новый сезон «Телохранители».
2: Да. Это еще рано. Это будет попозже.
1: Пока ждем. Ну и в целом подписывайтесь на соцсети, а то у Яны мало подписчиков, всего там несколько миллионов, а надо побольше, чтобы...
0: Надо, чтобы несколько, как у Кайли Дженнер.
1: Да.
2: Ну и, конечно, про телеграм-канал не забывай.
1: Ах, да, знаменитый телеграм-канал Яны Кошкиной, да. Там что, там кружки, как ты едешь в автобусе по Питеру.
2: Про него легенды ходят, знаешь, у меня...
1: А что они подтрунивают-то над тобой
2: за
1: канал?
2: Я не знаю, постоянно все. Мне кажется, мой телеграм-канал это уже какой-то отдельный мем. Не знаю, почему над ним смеются, но как могу, так и веду. Ну уж простите, зато искренне. И знаю почти каждого своего подписчика.
1: Серьезно?
2: Есть у меня активные, да, несколько человек.
1: Там хоть можешь ответить?
2: Курочкин там некий.
1: Ничего себе!
2: Обалдеют. Вот, есть ряд людей. Да, я с ними общаюсь, я отвечаю. И не все верят, что это я, но, тем не менее, все свои соцсети
0: Тяжело,
2: я веду сама.
0: Тяжело, да, поверить, что это ты?
1: Не я, а Яна. Итак, спасибо тебе большое. Здорово было познакомиться. Приходи теперь с другой песней. Хотел сказать, уже с хорошей.
0: Да и сказал бы. Так, все, ребята, до понедельника.
1: Хороших выходных вам. Что-то я такой добрый, хороших выходных. Удобоваримых выходных. Выходных нормальных, на которые вы заработали и заслужили. Да, то что-то они там
0: опять
1: сейчас разопарятся.
0: Хорошее.
1: Хорошее это слишком, сказал, да. Просто выходные, спасибо, скажите. Вот так.
2: Всем отличного настроения.
0: Да. Скажите спасибо, что мы вообще ходим сюда.
1: Да, вот как у вас будет отличное настроение, если мы до понедельника уходим отдыхать? Не знаю. Разберитесь сами уже.
0: Все, пока.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио. Напоминаю, видимость работы создают практически все россияне. А чем мы хуже? Тем более в пятницу. Давай не отставать от большинства с мыслями о предстоящих выходных, да под суперхиты и суперновинки нового радио. Оу, я тебе в этом помогу. Проходи, ложись, здравствуй. Вадим Данилин здесь.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Супер новинка «Доуз не спросят». В эфире нового, а у меня появился повод провести мою любимую рубрику «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые только-только-только увидели свет, нигде еще не завирусились, но имеют на это все права и возможности. Новинки сегодняшней всего 2 недели от роду, и она может стать суперхитом и, наверное, станет, 100% станет. Ну, хотя бы потому, что исполняет ее две легенды, две суперзвезды, участницы, между прочим, нашего эфира. Предлагаю и тебе оценить эту новинку. Шикарно, мне понравилось. Такой, знаете, флешбэк, музыкальный флешбэк я словил. А новинка сегодня от Мадонны и Сабрины Карпентер. Вот кто бы мог подумать. Однако, давай послушаем. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое

0: Алан Уокер, Кэтрин О'Райан со своим суперхитом в эфире Нового. Ну а мы тут немного новостями раскидаемся. Больше всего россияне стрессуют, оказывается, в Москве и Санкт-Петербурге, гласит свежее исследование. Эти города признаны самыми трудными для ментального здоровья, а жители живут в хроническом напряжении. Санкт-Петербург, привет вам огромный. Горожане чаще всего переживают в этих городах, в Москве и Питере, из-за денег, здоровья и мировых новостей. Тем временем регионами, где меньше всего стресса, оказались Татарстан, Калининградская и Тюменская области. Диджей Смэш поет «Зиверт», и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: хочется всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: На Муз-ТВ

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.
2: Ночь без

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: суперхиты, суперновинки. Моя Мишель, ветер меняет направление. Суперхиты в эфире нового и суперновости. Конечно же, пятничные и предвыходные. Например, такая одна гласит: россияне отказываются от алкоголя на первых свиданиях. Опрос показал. Только 4% россиян считают алкоголь обязательным на первом романтическом свидании. А если потенциальный партнер плохо относится к этому всему, то почти половина женщин и мужчин готовы отказаться от спиртного ради любви. 78,5% опрошенных процентов убеждены, что общие ЗОЖ-привычки сближают пару. Ну и в продолжении темы свадьбы, сразу свадьбы и всего вот этого, новость о том, что налоговый вычет на свадьбу предложили ввести в Госдуме. Выплату хотят сделать однократно и не более 400 тысяч рублей на двоих. Почему не раньше?
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Недельные итоги музыкального чарта наших друзей ВК-музыка далее по плану в эфире. Мой коллега Данил Михайлов и главред ВК-музыка Сергей Мудрик о новинках и не только. А кто будет третьим в их компании, узнаешь уже через несколько секунд. Я же Вадим Данилин здесь и уже ушел. Приятного аппетита, кстати, всем.
2: Фрэш Ток.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки на новом радио. Фрэш Ток.
3: Первый майский Фрэш Ток.
4: Да, Серж, как же я рад видеть новоиспеченного отца.
3: Да, тоже. Рад быть в этом, так сказать, звании достойном.
4: Ну, и поздравим тебя и тут, от лица ВК-музыки, вот, торжественно.
3: Спасибо большое.
4: И в честь этого великого события мы, как всегда, принесли новиночки. Это Сергей Мудрик, главный редактор ВК-музыки в эфире. И Данила Михайлов, естественно, с нами.
3: Как истинный такой вот обеспеченный мужчина дарит музыкальные подарки. Спасибо большое, друзья. Ну, а я с вами ими буду делиться от всей души.
4: Да. Ну смотри, сегодня, раз у нас был перерыв, сразу начнем с того, так сказать, что стоит услышать в ВК-музыке, но вы не услышите это в эфире по ряду причин. Ну, вот, например, трек «Каспийского груза и басты» и новую версию песни «Даич пиши», потому что как бы уже такой по радио и не поставить.
3: А почему? А нельзя, да? А ну,
4: ну
3: ладно.
4: Там всякий криминал.
3: Заинтриговал.
4: Там же криминал, там все дела, вот это вот там.
3: А радио «Шансон» еще работает? Понял.
4: А ты что, ты статистику радиостанции не смотришь?
3: Ну, я знаю, что новое радио номер один, а все остальное как будто бы там где-то и... Ну, что-то есть там.
4: Справедливо, да. Но, тем не менее, формально есть какие-то такие моменты. Треки вышли у Салуки, у Гаврилиной, у Эншпиля, у Весна 305. Кстати, там ракешник такой бодренький прям. Uncle Flex, Soda Love. От рэпа вернулся опять к поп-року. Как-то его что-то туда-сюда его носят. У Люксора вышел трек и эпишечка. У нового состава группы Серебро вышел трек. У Dead Blonde вышла песня. У Кравца вышла песня «Дикий сексуальный зверь», но я думаю, что можно...
3: Название мне уже нравится.
4: Да. Если вас заинтриговало название, сами послушайте.
3: Мне кажется, в 40 лет как раз такие вот и надо название выдавать композициям.
4: Да, «Конфуз», Ольга Бузова, Ислам Итляшев, Гаязов Бразерс. Короче, много всего. Возможно, даже что-то появится в эфире нового радио. Но пока мы послушаем «Зиверт». Вот. Но при этом песня будет знакомая. Песня «Кредо». Вот. Но в новой версии с артисткой «Виво» итальянской. И это не та версия, которая была вчера. В общем, они взяли и записали еще одну новую версию. Какую-то, вот они говорят, такой финальную историю вот этих вот каверов песен «Зиверт» на итальянском. Собственно, песня «Кредо» в неожиданной аранжировке. Вот с нее и начнем бодренько сегодня.

0: Ну, это прям круто. Ну, это круто. Ну, когда круто, тогда круто. Ну, елки-палки, ну что же еще добавить-то? Круто.
1: Вайбец.
0: Отлично. Зиверт, много респектов. Все-таки девчоночка вот в таком количестве поджанров себя отлично ощущает. Я даже вспоминаю, как там, я не знаю, «Белый лебедь» перепела, да, «Лес повал» по-своему. Там «Слезы» Децела, да, с вашей подачи ВК-музыки. Тоже по-своему круто. Свое творчество перепела, опять же. Круто. Ну, молодец. Молодец.
1: Да, респект. Респект. Продолжаем парад имен, которые слушатели нового радио знают не понаслышке, как бы это странно ни звучало в нашем контексте. Новый трек от Валеры Близкого, который Близкей, под названием «Души не чаю». Очень мне понравилась вещица, с радостью принес ее сегодня.
2: Как души

0: что мне нравится в «Близком»: раз в год вот такой вот боевичок музыкальный выдает, и молодец, красавчик, нравится, молодец.
1: Да, мне кажется, все шансы есть залететь в эфир нового радио. Придаем привет Саше Титову, может, он после нашего эфира обратит внимание.
0: И Роману Емельянову.
1: Да, и Роман Емельянов.
0: И Наташа Стилиной. В общем, нормально, давайте, послушайте.
1: Всем нашим хорошим коллегам, приятнейшим, если вдруг им не прислали до сих пор эту песню, вот.
0: Что было бы странно.
1: Конечно, мало ли, вдруг такая оказия случилась, да, вот.
2: Fresh Talk.
1: Что же, дальше идем к именам чуть поменьше, но не менее любопытным. Певица Амура, мне кажется, тоже мы ее не раз включали. Песня «Фонари», тоже такой вот интересный поп-трек, чуть более лиричный, но мне нравится.

0: когда я услышал название «Фонари», у меня сразу, знаешь, Рамиль в голове закрутился. У него одно время чуть ли не в каждом треке слово «Фонари» было упомянуто. Но совсем не то, что я мог бы услышать по первому впечатлению. Классно.
1: Что мог бы услышать у Рамиля?
0: Да. «Сияй! Фонарь!»
1: «Фонари». Нет, о «Фонаре» я сразу вспоминаю песню группы «Винтаж» с первого альбома. Где Алексей Романов, наш любимый, поет как раз. Но это было давно, песня хорошая, в общем...
0: В общем, больше, можно цикл больше, песен про фонари.
1: Да, больше хороших песен про фонари, почему бы и нет.
2: Fresh Talk.
1: Что же, еще один трек, проект под названием «Ненастья» с восклицательным знаком. Песня называется «Простимся сейчас». У нас немножко все грустнее и расслабленнее к финалу программы.
0: Это вот уже летний заряд такой, да?
1: Ну, такой, ты знаешь, от бодрого самого, от такого вот затейливого к чуть более расслабленному, вот в такую, в обратную сторону идем в этом плане. Ну и, как всегда, артист, который еще не звучал на новом радио, в Фрештоке, как-то полагается, «Ненастья, простимся сейчас».

0: Сёша, а можно я скажу, как радиоведущий? Вот как радиоведущий скажу. На новом радио не Настя, простимся сейчас. Но мы с вами, дорогие друзья, не прощаемся.
1: Не прощаемся.
0: Мы продолжаем проект Fresh Talk.
2: Потому что кое-что как будто забыли вообще-то, да?
0: Ох, слушай, как-то мне со скрипом дается.
3: Fresh Talk.
2: Обычно у нас Fresh Talk вообще-то со звонка начинается.
0: Кстати, мы, да.
2: Вначале его обычно делаем. Но сегодня мы, естественно, не оставим вас без звездного звонка, но мы на сладенькое его сегодня решили. Вот так вот.
0: Вишенка на тортик.
2: Да, на тортик.
0: Суперновинок.
2: Да, и, собственно, закончить песни этого артиста сегодняшний эфир. Сергей Сироткин, мало того, что выпустил вот новую песню под названием «Взрослая жизнь», в ней довольно забавный панч, который вы услышите вот уже совсем скоро вместе с Олен Джоном. Вот, и мы сейчас позовем Сереже, как минимум, не в первый раз. Мы частенько ему набираем, а мы только и рады. А второй момент, что он принимает участие в этом году в фестивале «ВК-фест» в Казани, который пройдет 7 июня, уже очень скоро. И в Москве, который пройдет 17-18 июля. И, собственно...
0: А вы растянули прям так серьезненько,
2: ну,
0: классно,
2: три,
0: да.
2: Три города в этом году. Москва, Петербург, Казань. Собственно, Сироткин вот принимает участие в двух из трех. И, собственно, прямо сейчас мы ему наберем, а потом песню послушаем. Да, давай вот так вот, как бы артист сначала представит, а потом в эфире послушаем.
0: Тоже лучше, чем артист представит.
2: Да,
0: а мы его
2: более...
0: авансом похвалим.
2: Да, тем более, что он у нас уже на связи. Сережа, привет.
4: Привет, ребята. Участник сразу двух ВК-фест-фестивалей в Казани и в Питере.
0: Да, а в Москве не будешь? Ну и ладно. Мы тебя и без фестиваля здесь послушаем с удовольствием.
2: Да, я что-то попутал. Я подумал, что в Москве, ну ничего. Вы приходите на все три ВК-феста, не ошибетесь.
4: А еще я не один нахожусь, а мы вместе находимся с Олегом Трофеем, с моим другом.
5: Олег, всем привет.
2: Олег, это, между прочим, режиссер всех вот этих вот культовых клипов Сережи, благодаря которым многие и узнали об этом прекрасном артисте. Как «Бейся сердце, все время так. биться» и «Выше домов» как минимум.
0: Очень крутое такое вот соседство оказалось сейчас, да. Привет, парни.
5: Обожаю слово «культовое».
2: Культ. Как любой режиссер, потому что режиссер любой стремится к тому, чтобы стать культовым.
0: Ну, если не стал богатым, то культовым, то точно надо, да.
2: Ну, одно после другого. Вопрос в том, у кого, в каком порядке это приходит, да.
0: А можно короткий вопрос перед тем, как мы начнем о творчестве общаться? Вот не так давно была тусовка Сергеев в Москве. 300 человек собралось, парни, вы приходили, нет?
2: Я нет.
0: Нет?
4: Слушай, я увидел только постфактум, что она была. Я написал гневный комментарий, что меня не позвали, но меня обещали позвать
0: следующий. Все.
2: Все, следующая тусовка на 1000 Сергеев, мы с тобой идем, Сереж. Но Олег с Данилой как-то как будто не вписываются в этот проект.
5: Я жду, когда будет вечеринка для Олегов. Мне кажется, ощущение, что до сих пор этого нету. Треды есть, значит, на Лепре, а вечеринок нет. Это же несправедливо.
2: Все, господа.
5: Собственно, это одна из причин, по которой мы написали эту песню, как родилось ее название.
2: Вот и перешли к песне. Так, новая песня. Мы еще ее не...
5: Ловко,
2: да. Мы ее еще не услышали. Но, собственно, расскажите о ней.
4: Ну, это наша совместная песня с Олегом. Первая совместная песня. Я думаю, что правильнее всего и честнее всего расскажет о ней сам Олег, потому что изначально это его как бы демка, набросок, да, практически вся песня, с которой он ко мне пришел когда-то, или я к тебе
5: пришел.
4: Я пришел к Олегу,
5: да,
4: в гости, он мне показал ее.
5: Ну да, как-то я поделил с Сережей музыкой, ну, мы с Кремсом делимся. И как-то сразу Сережа почему-то был с гитарой вместе, и мы начали ее играть, поняли, что, слушай, а здорово, давай запишем и выпустим. Но спустя 6 лет взрослых делишек, да, времени на творчество было чуть маловато. Вот, но сейчас наконец-то она выходит.
4: Наконец-то доделали ее уже вместе с группой, аранжировали, все правильно сделали по звуку, чтобы она получилась такая многогранная. И точнее отражала музыка то, что Олег и я, мы хотели в ней сказать.
2: Так, ну хотелось тогда бы узнать и предысторию псевдонима, потому что не Олег Трофимов указано в выходных данных, а артист Олен Джон, как бы, да?
0: Да, Узбекистан, может, вдохновил.
5: Инди-фолк-проект называется Олен Джон. Ну, не знаю, так меня бабушка звала в Узбекистане, уменьшительно-ласкательная.
2: Круто, красиво, да. Красиво. Сереж, ну, расскажи, как бы, чего ты ждешь от выступления на ВК-фесте, и какие у группы Сироткин планы вообще вот после ВК-феста? Там еще какая-то половина года осталась, мало интересная пока что, но планы мы с удовольствием послушаем.
4: На ВК-фесте мы уже играли в том году как раз-таки в Москве и Питере. Я помню, что было очень красочно, и были очень яркие и какие-то разные люди, потому что разные фестивали — это разные аудитории. Мне кажется, что ВК-феста отличается аудитория от тех людей, которые обычно нас слушают, и это круто. Больше людей, которые, может быть, никогда бы и не услышали нашу музыку, теперь услышат. Я этому очень рад. И было очень уютно. Я помню, что люди приходили, и вот подальше на полянке садились прямо с пледами, обнимались. Это хорошее воспоминание. Я думаю, что и в Питере, и в Казани тоже будет классно, и останутся хорошие воспоминания об этом фестивале тоже. Чтобы стать частью совместных воспоминаний, приходите нас послушать.
2: Приходите нас, в Казани и в Санкт-Петербурге.
1: Обязательно. Такие события мы ждем целый год, чтобы можно было залезть куда-то на холмик, слушать красивую музыку, на пледе обниматься с близким человеком. Да, через пульс дали этого целый год.
2: Так, придут люди, сделают это. А что потом? Что там осенью и зимой у вас в планах?
4: А на самом деле нет четких планов. Мы вот пользуемся случаем, что у нас между как раз-таки фестивалями и какими-то летними поездками будет немного времени, и мы сами анализируем, пытаемся понять, кто мы такие, какие песни мы хотим написать, в каком жанре они должны звучать, и поэтому у нас такое пространство и время белого листа. Я надеюсь, что это даст нам какие-то новые силы и впечатления, мы вернемся с новыми крутыми песнями, будем планировать тур и все на свете. Но пока этого нет в планах, и это офигенно.
2: Ну что же, очень рады вас слышать. Сергей Сироткин в составе группы «Сироткин», Олег Трофимов в составе проекта «Ален Джон». Прямо сейчас с песней «Взрослая жизнь». Спасибо вам, ребята.
4: Спасибо.
1: Спасибо, ребят, было приятно.

Трэш Ток на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Альта Суперхит на новом «Работодатели» начали оплачивать сотрудникам ботокс. Вакансию мечты каждой девушки опубликовало одно агентство. Помимо ДМС и премий, обещают компенсировать затраты на косметолога, а также санаторий и фитнес. По словам работников, они действительно борются с морщинами за счет компании. По документам процедуру проводят как лечение, а некоторые умудряются компенсировать себе даже, внимание, стоимость маникюра. Передай это своему начальнику, пожалуйста.
1: Реклама.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
11: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
12: Где суперхиты? У нас в чарте.
13: Стильно.
12: Где суперновинки? У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» от Айова в эфире нового «Улыбайся». А хочешь сейчас улыбнуться? Хотя не знаю, улыбнешься ты или нет от следующей новости. Да где этот смайлик-то надо поставить? А, новость подоспела. Значит, смотри, слушай внимательно. Я даже вопрос задал всем слушателям в наших социальных сетях. Новость гласит. 500 тысяч рублей... 500 тысяч рублей ждут от родителей в подарок большинство московских выпускников. Однако каждый второй родитель готов сделать подарок только на сумму в районе 100 тысяч рублей, следует из свежего опроса. Главное условие – поступление на бюджет или высокие баллы ЕГЭ, а школьники чаще всего деньги тратят на одежду, технику, первую машину или украшения. 500 тысяч рублей. Ты задумайся еще раз. 500 тысяч рублей ждут школьники от своих родителей в подарок за то, что они закончили школу или, например, поступили на бюджет. В связи с чем я задаю вопрос сейчас, опять-таки, в наших социальных сетях. Вспомните, пожалуйста, свой выпускной, не за горами уже выпускной, и напишите, пожалуйста, там же, везде, где только можно, вот, что вам дарили на окончание школы или на поступление в бюджет. Напишите, пожалуйста, очень стало интересно. Мне уже смешно. Мне сказали, ну ладно, живи.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: радіо.ру.
1: Нове на новом. Марфа, білий кролик.
2: Я микрофон включу. С комментариев ржу. Что вам дарили родители на окончание школы и поступление на бюджет? В наших социальных сетях задал вопрос. Понеслась изба по кочкам. Напишите, пожалуйста, очень интересно. Вот самый популярный вопрос. А с какого это должны дарить? А почему не должны, в принципе? У вас ребенок молодец. Окончил школу. Молодец.

0: нашелся человек, которому что-то подарили на окончание. Артем у нас, оказывается, к золотой молодежи относится. Мне за поступление на бюджет купили машину, Артем пишет. Это был 14-й год. Мне сразу сказали, если бюджет, то машина. Хоть у кого-то счастливое детство было, да? Не, в моем детстве речь о подарках не шла. И как-то вообще. Я не знаю. У меня это нервно, извините.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Слушайте, скажите, пожалуйста, а у кого-нибудь был когда-нибудь нервный смех? Сколько он должен продолжаться? Я пока приумолкну немного. Еще больше суперхитов, суперновинок. На новом обещаю тебе. Я Вадим Данилин, конечно же. Я просто что-то не могу с этой новости. Меня разрывает просто. 500 тысяч за то, что школу окончил.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: Очень красивая суперновинка от Полины Гагариной «Твоими руками» в эфире «Нового». Ты знаешь, все мысли под конец, я думаю, у тебя тоже под конец рабочей недели улетучиваются в неизвестном направлении. И очень хочется умчать куда подальше из офиса в сторону дачи. Каждый раз в пятницу летом спрашиваю, есть ли у кого дача, очень хочется напроситься. Я даже уже готов полоть грядки, честно скажу. Я готов ремонтировать забор, благо ручки растут оттуда, откуда нужно. Я готов выносить мусор, только не вот это вот все. За неделю вот здесь вот все сидит просто. Кстати, если очень хочется, это, кстати, новость подоспела, очень интересная. Если очень хочется, уже сегодня улететь на Пхукет можешь за 8000 рублей. Всего лишь, если у тебя нет дачи. В стоимость прямого перелета из Москвы уже включен багаж. 8000 на Пхукет. Хочешь?
1: Хочу. Помните тот анекдот?
0: Хочу.
2: Новое радио и

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Амода Джейку Сильвер Аэропорт. К нам приезжает официальный представитель брендов Амода Джейку. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Амода Джейку Сильвер Аэропорт в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Филипп Киркоров.
3: Как сегодня прославиться? А, давайте переплетем Киркорова. Все хайпожорятся, как только могут.
0: Как вот на протяжении стольких лет вы держите эту планку? Это же очень тяжело.
3: Все время надо доказывать, все время выходить на сцену и доказывать, что не случайно, ведь от тебя все время ждут. Я настолько поднял планку высоко, что стал заложником этой самой планки. В моем возрасте я мог бы уже давно бы скиснуть и превратиться в некую субстанцию, как в фильме «Субстанция».
0: Был секс, о котором я пожалел?
3: Нет.
0: Ваша жизнь может показаться сказкой.
3: Понял, что если я не полюблю себя, то вряд ли меня кто-то полюбит еще.
0: Побывать на вечеринке Педиди или Ивлеевой?
3: Ну, точно не Ивлеевой, это факт, однозначно. А про него не пойман, не вор. Ну, это шоу-бизнес, детка.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: so don't call me up.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Holiday Boy со своим суперхитом Love Again в эфире Нова. Ну и продолжение темы любви. Новости очень интересные. В Индии предсвадебная подготовка вышла на новый уровень. Шикарный, кстати, считаю, уровень. К выбору нарядов, репетициям, танцам и всевозможным бьюти-процедурам добавили, знаешь что? Препараты для похудения. Угу. Частные клиники начали включать инъекции для похудения в свадебные пакеты для женихов и невест. Ну, ты знаешь, мода на красивые тела, а тем более на свадебные фотографии, которые на всю жизнь. Такая мода диктует свои правила. Ну, согласись. Услуга пользуется популярностью, кстати, не только у женщин, но и у мужчин.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Новое

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Деньги оказались эффективнее психотерапии в лечении депрессии, доказали ученые. Если вместо терапевта выдавать больному по 35 тысяч рублей в месяц в течение года, человек выздоровеет. А люди, которые посещали психотерапевта, так и оставались больными.
3: Можно ли, папа, водка?
2: Очень, кстати, интересное исследование.
3: Сразу найти что-то свое.
2: Но не буду вдаваться в подробности.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru
2: New truck, big

это «Моя Мишель» и суперхит «Облака» в эфире «Нового». Ты знаешь, не дают покоя новость о том, что московские школьники ожидают от родителей в качестве подарка на окончание школы 500 тысяч рублей. Если у тебя есть время, а у тебя оно явно есть, ну, пятница, вторая половина дня уже пошла, уже никто не работает, зайди в наши социальные сети и ответь, что тебе дарили на окончание школы или поступление на бюджет. Очень хочу почитать ваши комментарии. А новость не дает мне покоя, потому что некоторые родители с пеной у рта доказывают, что ни в коем случае ничего не стану дарить, потому что, внимание, потому что мне ничего не дарили в свое время и ничего как-то выжили. Я понимаю, если у вас нет денег, да, хотя дети не должны от этого страдать. Но есть и такие, у которых деньги есть, и денег у некоторых дофига, а они все равно идут в отказ. Ну, может, времена другие были тогда, что вам ничего не дарили. Коллеги, это же ваши дети. Это ваш вклад в их будущее и в свою старость. Неужели, если ваш ребенок не окончит там очень хорошо школу или не поступит на бюджет в университет, вы не сделаете ему в качестве подарка, в качестве презента какой-нибудь подарок, там, маломальский какой-нибудь. Ну, камон, ребят. Ну, серьезно. Ну, как-то меня очень удивляют такие родители, которые вроде бы, у них есть дети, с той же стороны они так рассуждают, как будто дети вообще чужие, хотя чужих детей не бывает. И ничего. Ребят, ваши дети окончили школу. Ну да, вам не дарили подарки. У нас времена другие были тогда. Я в 97-м году школу закончил, мне тоже ничего не подарили. Но если мой ребенок сейчас будет заканчивать школу, я обязательно сделаю подарок. Ну хотя бы потому, что он закончил школу.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66. На море.

0: ближе, так близко.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Участвуй. muz.nuradio.ru

0: Иногда суперхит на новом версии 2.0. Алды сейчас всплакнули, конечно же. Тем временем Беларусь, Армения и Узбекистан стали самыми выгодными зарубежными направлениями для россиян этим летом. Эксперты посчитали среднюю стоимость перелетов и проживания. Оказалось, что самые дешевые билеты из Москвы, например, в Беларусь стоят 9 тысяч рублей. Узбекистан 15, Армения почти 20. Далее в списке идут Азербайджан, Абхазия и Турция. Германия тоже внезапно попала в топ. Перелет туда в среднем стоит 35,5 тысяч рублей. По стоимости проживания лидируют Кыргызстан, Армения и Узбекистан. Ночь в отеле там обходится до 10 тысяч рублей. Ну а в десятку популярных направлений у россиян также вошли Япония, Китай и Южная Корея. Ну что, запасаемся билетиками. До лета осталось всего 16 дней.
1: Эти треки были новыми.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: На

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: Это вкратце.
1: Оставь меня. Немига, вышибал. Лучший из лучших, чисто субъективно, суперхит в эфире нового. Но это мое мнение личное, я думаю, что твое тоже. А тем временем, по поводу высшего балла. Внимание, внимание. Хотите поржать? Оставь меня. Депрессивные люди – лучшие любовники, доказали ученые. Психологи доказали, что тревожники и депрессивные люди любят круче всех. А добряки и позитивные обычно проигрывают в постели. Оставь меня. А все потому, что у тревожников фантазия развита настолько, что они не стесняются ничего, раздвигают границу в постели и показывают ярчайшую страсть. А вот добрые и спокойные ребята зажаты и не столь ярко проявляют сексуальность. То есть девочки на дискотеках, помимо плохих танцоров, ищем еще каких-нибудь застремавшихся в уголочке мужичков. И будет тебе счастье.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама. Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

Dodge.ru. Новое на новом. Три дня дождя. Черт.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Время, когда новостей становится меньше, а музыки больше. Пятница. С чем я тебя и поздравляю. Все самое сложное позади, впереди светлое будущее, местами даже не фильтрованное. Нон-стоп суперхитов, суперновинок под настроение продолжается. Вадим Данилин с тобой еще на пару часов. Слежу за порядком.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: «Я верю в любовь», «Винтаж» в эфире нового. Продолжение темы любви. Новость подоспела на свежайший Леонардо Ди Каприо. В очередной раз удивил персонал ресторана на юге Франции своей щедростью. По сообщениям зарубежных СМИ, актер оставил официанту чаевые в размере 50 тысяч евро. Можешь не считать, это 4 миллиона 200 тысяч рублей. Историю рассказал французский радиоведущий, который присутствовал в этом ресторане. После получения такой суммы официант не смог сдержать эмоции и вышел из зала в слезах. Также сообщается, что Ди Каприо ужинал в компании примерно 15 человек и оплатил счет загадочной белой банковской картой без имени и логотипа. Предположительно, речь идет о премиальной карте без лимита расходов. Актер, который регулярно проводит лето на Лазурном берегу между Сен-Тропе и Монако, в очередной раз подтвердил репутацию одной из самых щедрых звезд Голливуда. Прекрасная, я считаю, новость. Я верю в любовь, я верю в щедрость. Наши слушатели тоже, если вы понимаете, о чем я.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
1: Поехали!
2: По будням на новом радио.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. 4.

0: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио.

0: Новое радио. Новое на новом.
1: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

0: Моно дороже золота, суперхит на новом. Ну и далее новость для всех, кто посещает спортзал или планирует туда пойти. Дело в том, что искусство, оказывается, омолаживает организм лучше, чем спорт, заявила газета «Гардиан» со ссылкой на источники своих ученых. Ученые изучили кровь 3500 человек и пришли к выводам. Творчество хотя бы раз в неделю замедляет процессы старения в организме на 4%. Раз в неделю на 4%. Регулярные занятия искусством делают человека биологически на год моложе тех, кто далек от культуры. Авторы исследований заявляют, что творчество по пользе своей сопоставимо с полным отказом от курения. И для сравнения, прекрасное сравнение, еженедельный спорт дарит всего 6 месяцев молодости, а искусство омолаживает на 4% еженедельно. Живи теперь с этим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: в Магнитогорске 6.
1: Новые. Астрологи рекомендуют до конца мая закрыть все свои старые дела, потому что июнь обязательно нужно начинать с чистого листа. От смены стиля, перестановки в доме, до избавления от ненужных вещей. Гарантированы, кстати, новые полезные знакомства. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы отсюда. Наслаждайся.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери бухло, оно не помогло.

0: суперхит от Мари Краймбери. Если устал, в эфире нового. Кстати, если устал, ты не поверишь. Во всем виноват кофе. Да, ты не ослышался. Оказалось, что люди, которые начинают день со стакана воды, а не с кофе, реже, намного реже жалуются на усталость. И это уже доказано, так что прими как данность. Да, иногда организму нужен не кофеин, а стакан воды. Аси и Звонки, Imagine Dragons, Дима Билан очень скоро в продолжении эфира.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: знаешь. Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку» «Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации «Старлайн» и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку» «Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Шеф-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш-ток.
1: Фреш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И

0: Так, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3366К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-2968. Категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Новое радио.

0: дискотека аварии в Onamur Кукла. Ну, не знаю, как тебе, мне очень нравится, на самом деле. Тем временем пятница, самое время думать о любви. Это продолжение темы, просто все рабочие моменты закончены. Кстати, лайфхак для знакомства от нейропсихологов. Хочешь? Чтобы привлечь к себе внимание, понравившегося человека тебе, посмотри в его глаза и держи этот взгляд до тех пор, пока не определишь, какого цвета у человека глаза. Это внушает доверие у других людей. Этого будет достаточно, чтобы человек понял, что ты флиртуешь. Смотри в глаза до тех пор, пока не определишь цвет глаз. Идеально нужно смотреть до 3 секунд максимум. Не больше, да, 3 секунд. Так что удачи тебе, не благодаря. Я Вадим Данилин. Обнял, приподнял. Уже через 10 минут Данил Михайлов, через 1:10 твоя подружка Эви, а вместе прекрасный весенний вечер. Да.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: радио.
1: Radio.ru.
2: Новое радио.
0: Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Да все супер, в принципе, но только никак не могу сезон прочувствовать. Футболки прохладно, в кофте не в моготу. Комфортнее всего, конечно, это завернуться в одеяло и выснуть ногу, но не сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у тебя это будет в доступе. Середина мая, ребятушки, выходные объявляем открытыми. Отличного вечера.

0: здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.
1: Давай.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето! Про лето! 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Трава растет, сезон идет.

0: Шуруповерт Райоби. И сверху, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: Уинстом Арт-сервис, Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Friends плюс The Machine на новом радио. Растряси это, Шигитов. А вот насчет растряски, как раз таки довольно свежие графики поднесли. Оказывается, в компаниях девушки позволяют себе съесть больше, нежели когда трапезничают в одиночестве. Таким образом, компанийские барышни за год могут набрать дополнительные 4 килограмма. Актуалочка, да? После майских. Говорю я, человек, который четверочку запросто наберет за выходные. Вот, да что же мы знаем о компанейскости? Вот именно в выходные уже погружаемся, почему бы и нет. Тему озвучит Дорогуша уже буквально через 10 минут в стенах своего любимого Лэнда. Этого его, наверное, тоже. Красивого вечера всем нам.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Тринидит.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

испортились. Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Салют, ребята, вы слушаете новое радио Эви Лэнс. Меня зовут Эви, со мной пока что сегодня мистер Усишкин.
1: Мое почтение. А я тоже могу тебе подпевать сиплота.
0: Да, сиплота. Да. Но я думаю, что болезнь отходит, у тебя уже тоже, но приходит аллергия, возможно, у тебя тоже. Я-то понимаю, почему у меня такое состояние. Я сегодня ела клубнику. Я мучилась и ела. Я выпила утром зодок, поела клубнику, выпила зодок. Я очень хочу спать. Но мне было невкусно, конечно же. Я хотела сказать, как может быть вкусно? Ты заказываешь эти 5 клубничек за 600 рублей в самокате. 4 из них со вкусом ничего, одна полусладкая. Ты думаешь, ну, за это мы расплачиваемся аллергией, брешью. Правильно говорить? Брешь.
1: В бюджете.
0: В бюджете.
1: За эти деньги можно заказать полусухого.
0: Вообще, знаешь, самое обидное? Ну, во-первых, мы алкоголь осуждаем, конечно.
1: Да, я не про алкоголь говорю.
0: А ты про что говорил?
1: Про безалкогольный.
0: А, безалкогольный,
1: конечно,
0: полусухой,
1: да,
0: вино.
1: Да,
0: конечно,
1: да, да.
0: Вообще супер, отлично. Потом мы перестанем есть мясо.
1: Давайте еще
0: молочку.
1: Про резиновых женщин поговорим.
0: Да, и будем счастливы. Короче, мне сегодня попались рилсы после того, как я уже заказала вот эту вот всю дорогущую клубнику невкусно отвратительную, что, оказывается, есть огромное количество рынков в Москве, и там можно за 600 рублей купить 2 килограмма.
1: Ты знаешь, у меня на районе пропали палатки с овощами.
0: И я тоже,
1: начал,
0: кстати,
1: тянуть на этот счет. И потом, помнишь, нам слушатели писали, что вот, а у нас в Краснодаре все есть. И
0: да,
1: ты такой,
0: да,
1: в Краснодаре у вас, наверное, и зимой это все продается,
0: да,
1: также
0: да,
1: на улице,
0: да,
1: за полцены.
0: Сейчас все жители юга должны начать присылать свою клубнику, говорить, а у нас вот за 100 рублей 5 кг, а вот у нас своя, а вот уже третий урожай,
1: да,
0: а вот 4 сорта.
1: Да, я на работу прихожу, у нас этой клубники как кабачков по осени.
0: А мы вообще уже не можем ее есть, да приезжайте, забирайте, присылайте, друзья, пожалуйста, присылайте клубнику, малину, все на свете.
1: И, значит, еду я сегодня, высунув локоть в окно, и вижу паренька, который мне эти самые овощи частенько-то и продавал. Я такой, опа, Заур, как дела? Он такой, с 15 числа на месте. Я такой, ну все.
0: С 15 июня?
1: Нет, вот с сегодняшнего,
0: а, сегодняшнего дня.
1: Да.
0: Я
1: слушай,
0: тоже вчера...
1: а ты заметил, какое отвратительное слово «паразит» в мою речь вонзилось?
0: Какое?
1: И я такой...
0: Надо последить.
1: Отвратительно.
0: Надо последить.
1: Друзья, простите.
0: На самом
1: виноват.
0: Деле,
1: на самом
0: в этом
1: деле.
0: Нет ничего страшного.
1: От слова совсем.

0: Вичка, Ягодка, слышишь ли ты этот трепетный фальцет?
1: Да, конечно.
0: И вопрос у меня возник. Ты не видишь плейлист? Я-то вижу. Наши слушатели тоже сейчас не видят плейлист, но я-то вижу. Так вот, дорогие мои и уважаемые, можете ли вы себе представить этих артистов в одной вселенной где-нибудь?
1: Да, Хаски и Трой Сиван.
0: И Трой Сиван.
1: На одном диване пляшут.
0: Да, например.
1: Конечно.
0: Да, а Хаски в парике обязательно будет. И кричит такой: «Как дела, Эвиленд? Я не вижу ваши руки, давай радио».

0: Дорогуша, ну что там у вас в Павшинском уезде уже подали живую-то, тепленькую?
1: А что происходит опять? Я что? Напоминаю, что у нас токсичный только четверг.
0: Нет, ну что,
1: у Тишкин
0: правда.
1: Токсичный все остальные дни. Так он еще и пользуется тем, что уходит в отпуск с понедельника. И, видимо, решил сразу, зачем ты бьешь мне по больному?
0: Так подожди, не дали до сих пор?
1: А чего ее дал? Ее только отключили. Я же говорил, на 2 недели. Ты что, меня не слушал?
0: Я был невнимателен.
1: Я жила... Нет, ну ладно, ты в привилегированном положении. Я не желаю тебе отключения горячей воды.
0: Ну, а у меня бойлер. Я все-таки смогу в Ютубе-то найти ролик и потом потыкать
1: Ой,
0: кнопочки.
1: Ты давай, вот знаешь, мне тоже...
0: Ну, потом, ладно, окей, один сезон пришлось миновать, с кастрюльками бегал.
1: Угу, угу. Да, значит, я, как всегда, от всего сердца поделилась свою болью, что этот бойлер у меня есть. Я вот его 2 года не замечала, теперь заметила. Но я не знаю, как его включить. Вот только, я не знаю, все мужчины, которые проходили мимо этого поста, самоутвердились за мой счет. Мне, значит, написали, даже ребенок разберется, как это делать. Ты
0: да,
1: что,
0: ребенок.
1: Тупая?
0: А ребенок, может быть, еще и трусы свои может найти в шкафу.
1: Тоже
0: с
1: мне умники.
0: Трусами.
1: Нет, да. Просто хорошо. То, что там нужно перекрыть, вкрыть, это понятно. Но там у меня 4 крана, помимо тех основных, которые к бойлеру ведут. Я что, знаю, какой из них нужно переключать? Я один раз
0: тут
1: покрутила.
0: Тут вопрос к производителям бойлеров. Ну вы что, не можете 2 кнопки вот придумать и все?
1: И что, в розетку вставить? И ничего перекрывать не надо. Можно так сделать? Нет, так сделать нельзя. 4 вот эти вот штуки. Крути, не крути. Я один раз покрутила, там такой звук был, как будто вода исчезнет у всего дома навсегда. Я не хочу брать на себя эту ответственность. Я думаю, что меня сразу вычислят. Поэтому...
0: По IP.
1: Поэтому, ребят, холодный контрастный душ, когда ты болеешь, в этом что-то есть. Некий шарм.
0: Он же какой-то бесконтрастный получается.
1: Да, контраст вот с тем, что ты вот, если у тебя температура, то ага. Очень контрастно получается.
0: И шипение немножко.
1: Да, супер. Но я также узнала, что у меня осталось 32 дня до того, как мой абонемент в зал исчерпает себя. Но на следующей неделе жара. Я надеюсь, что они откроют басик прям с понедельника. Я планирую туда ходить. Каждый день, каждый оставшийся из 30 дней, каждый день.
0: Это получается далековато, душ от постели все-таки.
1: Ну, смотри, я все придумала. Ты выходишь на пробежку, бежишь до бассейна, прыгаешь в басик, загораешь, купаешься, идешь домой завтракать. Или завтракаешь прямо возле бассейна. Ну, я придумаю, чем заняться до рабочего времени.
0: Вспоминаю попугая Кешу, да? Сижу в бассейне, пью джуз.
1: Ребят, как дела в офисе?
0: Да.
1: Со следующей недели начнем.
0: Вот, кстати, под эту музыку было прям вот идеально вот это вот все, да?
1: Да, это прекрасный трек на случай, если вы, как наш Наташенька, сильно едете на дачу, у вас какое-нибудь закатное небо, вас ждет картошка со скумбрией. Идеально вписывается.

0: У тебя чудесная укладка. Это Мерси. Первое. Это на мою токсичность ответ. Кстати, сейчас будет такое. Предлагаю немножечко музыкального контрастного душа, а потом ты подготовишь тему, выложишь ее в социальные сети.
1: Уже выложено.
0: Уже выложено? И озвучишь устно.
1: Yes, sir.
0: Лучше.
2: Новое на новом.
3: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Вот тут кокошник бы тебе и пригодился твой.
1: А мне подарили на день рождения кокошки. Да. Кокошкин. Кокошкин. Кокошник. Подожди, кокошник.
0: Кокошник.
1: Кокошник.
0: Да, какашка. Какашка. Кокошка.
1: Давай выйдем и зайдем нормально, пожалуйста.
0: Да.
1: Так. Но мы не вышли. Мы сделали, что мы вышли, зашли нормально. Короче, ребята, тема сегодня будет неприятная максимально, но пятничная. Но я не хотела бы портить вам всем настроение, но я просто самой себе его испортила еще вчера, когда начала убирать теплые вещи и доставать летние. Я достала все платья. В целом меня все устраивает, более чем. Но до лета 2 недели, и, ну, вот пора как будто бы вот уже немножечко ротик-то подушить нам. Пора немножечко, да? Хлебушек.
0: Подожди, я думал, за 2 часа до отпуска это обычно делают девочки.
1: Да, а тут как будто бы можно заблаговременно.
0: Две
1: недели до лета, друзья. Будем ли мы с вами худеть или не будем? Скажите, пожалуйста, в каком статусе сейчас ваше тело? Вы полностью готовы к лету на ваш вкус, счет, мнение?
0: Сегодня встал на весы.
1: Ну чё?
0: 95. Я просто...
1: А сколько должен быть?
0: В жизни такой цифры я не видел.
1: Ну, типа, это самая большая?
0: Самая
1: как
0: большая.
1: Как это мышцы? Как это мышцы? Ты кидаешь железо, из зала не вылезал.
0: Вылезал как раз. Всю неделю не было ни разу.
1: Ты думаешь, что вот за одну неделю отсутствия 100%. В зале?
0: Ты за две хочешь похудеть, а думаешь, за одну не сдуешься? Еще как?
1: Да нет,
0: а еще сегодня с Нателлой общался, и она говорит, она же на твою малую родину ездила.
1: Да.
0: В Намибию.
1: Да.
0: Вот. И рассказывает, говорит, вовремя я похудела, бегала там по скалам. По скалам.
1: По скалам, да.
0: По скалам, да. Да по холмам и так далее. И говорит, раньше было мне тяжеловато, а сейчас прям с удовольствием. Какая же красота неописуемая.
1: Я безумно ей завидую. Я тоже очень хочу побывать в Африке, потому что...
0: Ну ладно.
1: А у тебя сегодня что-то, ну, вообще...
0: Ну, перестань, ну ты же сама тему завела.
1: А что ты мне кидаешь? Тебе бы похудеть.
0: Нет, почему я тебе такое говорю?
1: А вот это мой вопрос тебе. Почему ты мне такое говоришь?
0: Это ты это услышал и обидел зачем-то.
1: Нет.
0: А я мужчина деликатный. Я такого никогда в жизни не скажу,
1: так
0: даже если
1: сказал.
0: Следовало бы.
1: Только что сказал.
0: Прекрати немедленно.
1: Короче, друзья, пост во всех везде вообще, во всех социальных сетях, где только вам удобно. Пишите, пожалуйста, проходите опрос. Если вы уже похудели, кидайте нам до и после для вдохновения. Если не будете, я надеюсь, вас больше, потому что, ну, я не планирую от хлеба отказываться.
0: 95, я тебе говорю, сегодня на весах.
1: Достань!

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «АМО». Амода JQ Silver Аэропорт. К нам приезжает официальный представитель брендов Амода JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Амода JQ Silver Аэропорт в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое. Это мы.
4: Привет всем, это Сергей Лазарев.
5: С вами Тима Белорусских.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Это Звонки.
7: С тобой Даня Нилетто.
8: Новое.
9: Всем привет, это Мэри Гу.
10: С вами Джонни.
11: Меня зовут Ёлка.
12: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
13: С вами Полина Гагарина.
14: Всем привет от группы Пицца.
15: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
15: Newradio.ru.

0: твоя подружка Эви и ее Эви на новом радио.
1: Жаловалась Усишкину сейчас на аллергию. Он мне сказал, что у Вадички тоже аллергия, и с ним это можно будет обсудить. Но это правда отстой на самом деле. Поэтому могут понять только люди, у которых есть эта аллергия. Ты просто перманентно пребываешь заложенным носом. То есть у меня вот просто нос дышит, он пуст, но он просто заложен.
2: Слушай, ну это мне знакомо. Плохо, когда у тебя аллергия на рыбу, и ты ее поел. Тогда у тебя вместо шеи получается огромное жабо, и ты должен срочно оказаться где-то...
1: Да, да, да. А у меня также будет, если я много клубники съем, а я всего 5 штук съела, и запила это антигистамином.
2: Вот мне нравится, как вы любите ходить по грани. Нет бы ее просто вообще не трогать. А, нет,
1: ну ты придумал,
2: поем.
1: Конечно. Да. Ты придумал, как можно отказаться от клубники. Я сейчас еще и жду, когда черешня будет такая же невкусная и дорогая.
2: Чтобы ее в прикуску с антиаллергенным вот этим.
1: Так,
2: вот
1: я ее ем, но это самые вкусные ягоды. Как можно от этого отказываться? Это отвратительно, это очень грустно. Хотя у меня есть друг, у которого сразу вот раздувает это жабо, и он держится. Он прям, он молодец. Ему пришлось отказаться от всех орехов, от всего на свете. Дурак вообще. Мы сейчас ездили в Грузию, мы принесли салат грузинский. А знаешь, есть грузинский салат без грецкого ореха, а есть такой, где просто тебе весь грецкий орех вселенной в салат положили. И он, я бы съела с кайфом, а он отказался, сказал, переделайте, пожалуйста, мне аллергия.
2: Не, ну правильно сказал, ты знаешь, это как ты приезжаешь в Сызрани, кстати, твой любимый. Захожу я на вокзале в Шурмичную, ага. И говорю, а у вас без лука есть? Да, конечно, сделаем. Сделали, а там, ну как сделаем? В общем, она взяла из этой начинки лук, вот выкинула два кусочка, остальные 34 остались на месте. Я говорю, нет, спасибо, я не буду это.
1: Ты же взрослый.
2: Да я тогда еще не взрослый был. Вот, я говорю, нет, я не буду. И она за мной бежала с этой шавермой, пока я от нее убегал. И благо еще полицейские не подключились меня
1: догонять. Отвратительно. Нет, друзья, да. Мне кажется, уровень взрослости определяется тем, ешь ты лук или нет.
2: Или сколько ты его добавляешь в беляши.
1: Везде,
2: ну, точнее,
1: надо
2: всего,
1: добавлять.
2: Кроме лука.
1: Все, да. Если вы... Как можно не добавлять лук куда угодно? Яичница с луком, котлеты с луком, салат с красным луком. Лук – это тема, это очень вкусно.
2: Да ты буратино прям.
1: Почему?
2: А вареный? Ну, его же луковицей кормил папа.
1: Нет, вареный лук – сомнительное удовольствие. Лук-порей – сомнительное удовольствие. А просто репчатый лук – вы чё, ребят?
2: А какой прикольный, фиолетовый или вот беленький такой?
1: Фиолетовый в салат вообще супер. Его бы еще вот так вот чуть-чуть покемарить, знаешь, чтобы он был не вонюч и вообще супер. А если вы ни разу не целовались луковым поцелуем, ребят, любовь ли у вас была в жизни вообще хоть раз?
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушаю мою новую песню «Давай не ждать» на новом радио.

0: Так, мы сегодня обсуждаем, в каком состоянии наши тела.
1: Body talk. Давай-давай, порадуй Сашечку. Ну что?
0: До лета 2 недели. Я, значит, вчера вот говорила, примеряла все свои летние одежи, во все влезла, но думаю, 5 кг нужно скинуть, просто чтобы подсушиться, чтобы, типа, вот вообще чувствовать себя худой легендой, скажем так. Я рассказывала Сишкину, что мне повезло больше, чем некоторым, в том плане, что я, когда поправляюсь, поправляюсь сразу везде. Потому что я знаю, что кто-то поправляется только в лице, только в животе, только в бедрах. Я как-то расплываюсь.
1: И никогда только в руках.
0: Руки, кстати, мне кажется, что практически нет девочек, которые не парятся из-за рук.
1: Не парятся из-за
0: рук? Да, мне кажется, что все девочки переживают из-за рук.
1: А что вас может смутить?
0: Ну что, они толстые.
1: Да?
0: Да.
1: О, зависть.
0: Мне кажется, что у меня всегда... Ну, то есть я смотрю на себя без рукавов, и я понимаю, что все выглядит нормально, но всегда есть какой-нибудь один топ, одно платье или один тот самый день, когда ты смотришь и думаешь, что за базуки вообще? Что за базуки? Почему они такие огромные? И все, и сразу не хочется. Короче, вот.
1: У нашего коллеги из Подмосковья, Влада, у него ноги базуки. Значит, летняя тема. 3 пары шорт. Не поместился ни в одни.
0: Ну, разве это плохо?
1: Хотя, может, и не в ногах-то дело, да, Влад. Есть чему порадоваться. А тут вот у меня вопрос возникает. Почему очки, например, или вот там джинсы, ну, шорты те же самые, мы измеряем в парах? Ну что, штанины, что ли, мы там, или что, монокли?
0: Ну вот видишь, а ты говоришь, что у тебя не бывает странных вопросов. То есть, когда я спрашиваю, меняете ли вы штангу
1: трусы
0: в языке
1: ежедневно
0: после каждого партнера, это странно. А вот почему мы измеряем все в парах, это не странно. Как тебе ответ? Потому что.
1: Устраивает на 100%, да. Ну что, погнали, комментарии почитаем.
0: Да, значит, Белка пишет, мне бабушка всегда говорила, ешь больше, будешь красивой, как я. А я послушная внучка. Вот, ребят.
1: Ты Белку видела? Она не ест нифига. И у нее еще 18 детей.
0: Я думаю, там генетика так сработала, поэтому... Вот это отдельный котел, кстати, для людей, которые, в принципе, не могут поправиться. И они всегда говорят, блин... Но сейчас не в обиду просто людям худым, которые реально хотят поправиться, у них не получается. А вот эти вот именно ведьмы, которые, знаете, демонстративно едят торты и говорят... Блин, ну я, конечно, сейчас вообще разбухну, растолстею. А ты видишь по ней, что никуда она не растолстеет. Все у нас идет в попоньку сразу же.
1: Да это кокетливые люди, которые вообще не едят ничего, пока не встретятся с тобой, и перед ними не окажется гора пельменей. Они такие, о, давай, я ем сколько хочу, и вообще никогда проблем не возникает.
0: Да. Однажды это сломается, друзья.
1: Я заглядываю в ВК, и тут вообще, судя по нашей сосисочной, ну, значит, по... Как это правильно сказать?
0: Сосисочная.
1: Да. Судя по сосисочной, никто не худел и худеть не планирует.
0: А что у нас?
1: Представляешь, какие люди красавчики?
0: Бодипозитив? Или вы все готовы? Кидайте фотки. Сейчас выход всех тех, кто когда-либо худел. Я хочу видеть ваше до и после. Вы должны замотивировать меня.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего.

0: Операторы. 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-543-0-29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
10: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Нет, вот оно, оно. Ребята, ну-ка. Откуда она? Ты помнишь? Я помню.
1: Откуда?

0: сказал, что он ругается, давай.
1: Ох, хотел какую-нибудь новость рассказать, а что-то и передумала.
0: Почему? Решила спеть дальше?
1: Не знаю, я начала искать новости, и мне всплыло уведомление, что через 16 минут будет хоккей. Я все отвлеклась, я уже искала, где открывать трансляцию, она у меня уже заранее открыта.
0: Я знаю, что вот, например, девчоночки на хоккее смотрятся более органично, чем девчоночки на футболе.
1: Почему?
0: Потому что девчоночки на футболе, как правило, немножечко сумасшедшие.
1: Что это значит?
0: Это значит, что... Не буду говорить.
1: Нет, я хочу понимать.
0: Это значит то, что они как будто бы реально готовы подраться. Они реально готовы влезть в какую-то фигню, в разборки и так далее. То есть они не приходят насладиться игрой.
1: Мне кажется, футбольные фанаты просто более агрессивные, чем хоккейные фанаты.
0: Это, в принципе, смежные довольно-таки темы. Но
1: я, короче, когда жила в Ярославле еще, и в школе, когда еще была жива предыдущая команда, которая разбилась, у нас в школе было, как вообще в Ярославле, в принципе, было модно ходить на хоккей. И у нас, мои одноклассницы, были проходки на фанку. То есть нам 13-14 лет, вокруг нас огромные вот эти вот бородатые мужики, которые орут, но все было всегда настолько прилично. И я вот сейчас думаю, а как было не страшно? У нас было не очень много таких мест.
0: Не, ну если бы ты сидел там, не знаю, за воротами, может быть, ты видел бы других чуваков, но тебе тоже ничего не угрожало.
1: Не, мы были прям на фанке со всеми, вот, знаешь, вот ну, этот основ, где да. Вот этот поезд, где медведь скачет. Было классно, мне очень нравилось. И сейчас, когда я смотрю, у меня вообще нет такого. А вот футбольных фанатов я немножечко побаиваюсь, если честно. Мне кажется, простите, не в обиду тебе, твоим друзьям, но как будто бы часть культуры драться с противником.
0: Да нет уже ничего такого.
1: Я помню, когда у нас Шинник что-то... Я не знаю, играет ли Шинник сейчас, но я помню, что когда-то приезжали... Господи, может быть, это был Спартак. Я не знаю, но я помню, что разнесли весь центр. Просто весь центр. И вот я думаю, вряд ли там был какой-то серьезный футбольный замес, потому что вряд ли Шинник что-то
0: там... Угрожал
1: там
0: серьезно, да?
1: Но я помню, что во всех ярославских новостях было, что там отрывали вот эти вот кресла вот на трибунах, бросали их. В центре поразбивали окна. Ну вот зачем?
0: Сейчас у кого-то катится грустная слеза по воспоминаниям, но многие просто понимают, Fan ID, собственно, для того и придумали, что ничего такого не было.
1: Ну вот, поэтому не знаю. Поэтому я не знаю, с чего ты взял, что футбольные фанатки. Мне кажется, девочки ходят на футбол, чтобы найти мужа футболиста.
0: Ну вот твоя подружка Карина Истомина, она ходила... Ну не подружка, а коллега. Да?
1: Она не искала мужа футболиста. Она просто... У нее был диджей-сет перед матчем. А за что играл?
0: Хотя мужик-то у нее драчун еще тоже тот.
1: Еще тот.
0: Не как Дзюба, конечно, но, собственно...
1: Видишь, а хоккеисты, они на льду подрались, и все.

0: Ленд на новом радио. Реклама. Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20 66 66.

0: Так, я подумала, что все-таки хоть какая-то новость нам нужна, ну, просто необходима. И что касается новостей столицы, все, начался сезон, когда люди, у которых кризис среднего возраста...
1: Расчехлили свои мотоциклы?
0: Мотоциклы, велосипеды и ноги, чтобы бегать. Завтра у нас, значит, будет перекрыто Садовое кольцо полностью, потому что открывается какой-то мотофестиваль.
1: А, там будут все-таки рычать. Ну и хорошо, нормально, пусть поездит. Я не понимаю, зачем за бегунов его перекрывать?
0: В смысле, ты не понимаешь, зачем из-за бегунов перекрывать?
1: Зачем перекрывать? Им что, места мало, что ли? Бегайте себе вон на здоровье.
0: То есть мотоциклисты не вызывают у тебя вопросов?
1: Мотоциклисты?
0: И велосипедисты
1: вызывают.
0: Тоже не вызывают у тебя вопросов. А вот за бегунов ты решил докопаться.
1: И велосипедисты вызывают вопросы у меня тоже. Я автомобилист. У меня, конечно же, возмущение по поводу и первых, и вторых, и третьих.
0: Но подожди, с другой стороны, вот они перекрывают завтра в 6.30 утра. В субботу в 6.30. Ты куда-то собираешься пойти?
1: Никаких проблем нет.
0: На по Садовому кольцу ты летишь. Я сомневаюсь.
1: Я сейчас найду эту песню обязательно.
0: Я очень сомневаюсь.
1: Да-да-да.
0: Я этим летом хочу, кстати, пробежать. В прошлом году я же усиленно готовилась к забегу, но не побежала в Питере, потому что у нас был юбилей нового радио в Лужниках. Это совпала одна и та же дата. И, конечно же, вместо забега я выбрала, ну, работу.
1: День рождения.
0: Естественно. Да-да-да. Вот, в этом году я надеюсь что-нибудь пробежать. И вот, собственно, все пытаюсь начать бегать, но не получается. Вот на этой неделе я хотела бегать и вчера, и сегодня, но я не могу. Вы слышите мой голос? Я уже выздоровела. Это такой голос из-за того, что у меня аллергия. Невозможно дышать, жить. Уж куда бегать? Ходить только. Я вчера вышла после работы, прошлась по набережной. Там все расцвело ужасно красиво, но как же это все воняет. И я вот думаю, ввели же вот эти штрафы конские на сирень, что ее нельзя срывать.
1: Да, там чуть ли не по сотни тысяч
0: каких-то. Ну, какие-то миллионы, миллиардов. Но при этом мне попадаются огромное количество букетов в запрещенной соцсети. Мол, покупайте от цветочных салонов. Но они же где-то берут эту сирень.
1: Не, ну они выращивают ее.
0: Как они? Ну, расскажи мне. Каждый себе посадил по кусту сирени, что ли? Как это работает? Мне кажется, они что-то левачат, что-то срывают в крысу. И все. И никто их не наказывает за это. Потому что, а где брать букет сирени? Или все, у нас теперь запрет на букет сирени?
1: По поводу, кстати, защиты флоры и фауны. Все же видели этот рилс, как один чувак, забыл, как его зовут, Дмитрий Чук, ну, в общем, не помню, как его имя, подданный Соединенных Штатов, сам из СССР, выходец, где-то на Гавайях кинул камень в тюленя.
0: Что?
1: Кинул камень в тюленя.
0: Нет, ему
1: местные начали говорить: ты что творишь? Это, ну, вообще, какого рожна? Надавали ему в бубен как следует.
0: Правильно.
1: А он сперва крикнул: мне пофигу, у меня дофига денег, я любые штрафы оплачу. В общем, получил он в бубен как следует, оказался каким-то владельцем там компании транспортной, тудым-сюдым. Контору его уже обнулили.
0: Все правильно.
1: 50 тысяч евро штраф.
0: Все правильно.
1: Должен был быть. Может быть, еще и будет. Ну и до судебного, то есть до тюремного заключения может дело дойти.
0: Все правильно.
1: Ну, есть страны, в которых реально...
0: А нечего... Нет, во-первых, не надо выпендриваться бабками, во-вторых, кидать камень в тюленя. Тюлень ты тупорылый. Мне даже не хочется оскорблять тюленя, понимаешь ли.
1: Сел.
0: Мне попался другой рилс, где с оленями. Я не помню, где там нужно поклониться оленю, он поклонится тебе в ответ, и вот тогда ты можешь его погладить или просто там чем-то покормить. И одна девчонка замахнулась на него ногой, а он на нее напал, естественно. Все писали: правильно, нечего тут, надо было поклониться. Все кланяются, а ты куда? Ногами своими. Поэтому, друзья, нужно уважать животных.
1: Вот я теперь вообще разрываюсь. Кого мне поставить? Сила?
0: Нет, по Садовому кольцу я лечу.
1: Я еще думал, что плыл по городу запах сирени, но, наверное, too much будет.
0: Ну, давай подряд эту, а потом ту.
1: Да нет, нам все-таки надо, чтобы люди слушали новое радио.
0: Ребят, ставьте лайк, если хотите про одинокую ветку сирени. Или что ты сказал?
1: Одинокой веткой сирени и про массаж простаты я не могу объединить на два.

0: пришел коллега и давай рассказывать про элитные бренды. Пунай, Саньо, вот это вот все.
1: Мне больше нравится, что он младше нас с тобой, но такое чувство, что между нами вообще пропасть.
0: Пропасть какая-то,
1: причем он отстает.
0: Не, ну человек в 2009 году рубился в Денди не потому, что кто-то там приставку принес по приколу, а потому что, ну, ему ее подарили.
1: Да, но мы не осуждаем.
0: Нет, мы не осуждаем.
1: Очень милый.
0: Но мне кажется, это родители хипстеры просто.
1: Может быть, кстати, может быть.
0: Мои ровесники плюс-минус.
1: Так, мы сегодня обсуждаем то, что до лета 2 недели худеем, не худеем, и я хотела почитать какие-нибудь ваши истории, потому что там были люди, которые даже присылали, прикрепляли фотки до и после, а это всегда очень
0: мотивирует. Да, и мужики, кстати, красавчики, вообще не стесняются, выкладывают, а когда бы еще свой пресс показать?
1: Да, вот Илья пишет, 86 было, 73 стало, без подсчета калорий, без заморочек и вот прочей всей этой дичи. Убрал джанк-фуд и алкоголь вообще. Исключил перекусы, вел 12-часовое голодание. Что это такое?
0: Ну, это когда ты просто не ешь в течение 12 часов.
1: Вечером 20:30 поел, с утра 8:30 первый прием пищи. Плюс тренировки, прокачка кора, туловища. Все
0: всего-то,
1: просто.
0: Всего-то, да? Вообще.
1: Ой,
0: стоит исключить
1: хороший.
0: 5 главных любимых вещей в жизни, и все будет
1: это
0: круто.
1: Называется дисциплина. Вот я, самое сложное, это исключить перекусы. Я не знаю, сможете вы меня понять или нет, но мне сложнее всего просто нормально, полноценно завтракать, обедать и ужинать. Потому что я, как правило, утром, когда ты должен вот нормально позавтракать, могу очень долго думать, что я хочу поесть. В итоге я довожу себя до какого-то голодного обморока, открываю, ем кусок сыра, киви нечищенный, хлеб, попила кофе, это уже все. Ты просто в себя что-то запихнул, соответственно, ты скоро опять захочешь есть. Я могу целый день на перекусах передвигаться, и это очень плохо.
0: Дональд Трамп передвигается на бургерах и Кока-Коле.
1: Ну, я не хочу сказать, что это мой пример.
0: Чтоб он шикарно выглядит,
1: он не выглядит как человек, на которого ты хочешь быть похожим, если честно.
0: Потом Хью Хефнер передвигался на сникерсах и, опять же, газировке.
1: Почему? Вот опять же, это, как правило, у мужчин вот это все, оно, и куда оно у вас уходит? На что тратится эта энергия? Потому что у меня огромное количество знакомых парней, которые едят просто мусор какой-то, при этом выглядят нормально. Если я хотя бы неделю так попитаюсь, то я не смогу войти в эту дверь. Я буду тонна, центнер, сотку, метр на метр будут мои параметры. Понимаешь? Это грустно. Это несправедливо.
0: Погнали. Артем пишет. Каждый год, что ли, худеть? Вы цены на продукты видели? Мне эта жировая прослойка очень дорого обошлась, между прочим. Я ей горжусь. Я тебе клянусь. Вот я в Казахстане очень много времени проводил. Я не знаю, может быть, сейчас это уже ушло, кануло в лету. Но в 90-е, в нулевые, если ты не толстенький, с тобой дел никто вести не будет. Это значит, что нет, это какой-то сомнительный персонаж, пройдоха 100%. А вот если у тебя есть такой солидный животик, ну, то да, тогда ты человек уважаемый, и с тобой мы, значит, бизнес вести соберемся.
1: Ну да, потому что даже если вот вспоминать русскую классику, у них же всегда нужно тебя, маменька, на воды отправить, а то совсем исхудало, нужно немножечко вот, чтобы румянец вернулся, все такое.
0: Да, в Баден-Баден.
1: Верните в моду нормальные формы, пышногрудные, сочные девчонки. Я не буду тогда ничего делать.
2: На новом.
3: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Ирочка, мне так понравилось, как, значит, у нас перешмыгивание шло вне эфира.
1: Да, мы просто, у нас какая-то сопливая симфония, если честно, происходит. Но что поделать? Причем у меня нос чистый, слышишь?
0: Самое интересное, что у меня тоже, но говорим мы как будто бы... Леонид Володарский.
1: Да, да.
0: Примерно.
1: Ребят, если вам нужен какой-то соблазнительная хрипотца.
0: Да.
1: Да, вот давно никто с вами так не разговаривал. То я, конечно же, с удовольствием могу именно таким голосом читать каждое сообщение, которое приходит.
0: Батюшки, меня как-то пригласили, услышав мой голос, рекламу озвучить.
1: О.
0: Попробуй более-менее от горячей штучки.
1: Блин, я думаю, меня ни разу не приглашали.
0: Во, говорю... Круче еды, наверное, мной не озвучить.
1: Это мечта моя, чтобы меня пригласили озвучить. Но я хочу очень озвучить мультфильм когда-нибудь в жизни, хотя бы раз. Мне кажется, я бы могла озвучить
0: Покахонтас,
1: какую-нибудь...
0: например.
1: Да, какого-нибудь крысеныша смешного я бы смогла.
0: Рататуя.
1: Ну да, но
0: хотя
1: пока...
0: на него, наверное, Райт Раун будет целиться, если же будет перевод. Ребяшки, я тут прочитал... Ты помнишь, что тебе подарили на выпускной?
1: На выпускной?
0: Родители.
1: В 11 классе?
0: Да. Мне подарили кожаные сандалии и синтетический костюм. Собственно, в этом наборе я на этот выпускной и пошел. Ну и, соответственно, что там входит? Стол и все такое.
1: Ну, понятно, да, это вот. Все мне тоже родители подарили, да. И, если честно, я...
0: Не подразумевался никогда
1: я
0: какой-то
1: не
0: подарок
1: помню.
0: На выпускной, да?
1: Ну, просто у меня в апреле день рождения, и я помню, что на 18 лет, мне исполнялось, получается, 18 лет в 11 классе, мне подарили обучение в автошколе.
0: Угу.
1: Вот это я помню.
0: Слушай, лихо, конечно, я школу в 16 закончил, но дело не в этом. Большинство московских выпускников, ребятушки, сейчас это агентство пишет Росбалт, рассчитывают получить от родителей на выпускной подарок в размере около 500 тысяч рублей.
1: Что?
0: Да, у родителей это немножечко не совпадает, потому что каждый второй родитель готов выделить на подарок, соответственно...
1: 5 выпускному... рублей, гречка 5 рублей, лук 5 рублей.
0: Порядка 100 тысяч рублей.
1: А что за подарок за 100 тысяч рублей?
0: Ну, это... Не знаю, они хотят, значит, телефоны себе, хотят обучение как раз-таки на водительское удостоверение.
1: Ага, хотят... А что, на права сейчас так дорого стоит?
0: Нет, ну, плюс еще машиночку какую-нибудь начать там выплачивать. Затем еще они что хотят. А, и знаешь, что говорит выпускник Никитович?
1: Ну?
0: Они говорят, ну, 500 тысяч. 500 тысяч. Но это если я поступлю на бюджет. И мне кажется, тут уже другими красками играет,
1: так
0: да?
1: Я только хотела сказать, роднульки, мы вот только недавно, вчера с вами про ЕГЭ заговорили. Может, лучше эти 500 тысяч вкинуть в какое-нибудь обучение на небюджетное, чтобы вы год хорошо учились и на бюджет перевелись? Подарок за 500 тысяч. В Капитолии вообще двинулись. У меня бы язык не повернулся попросить подарок за 500 тысяч после 11 класса. Я сейчас таких вообще не смогу озвучить даже. Что происходит? Так, друзья мои, мы сейчас будем приземляться.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

информация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: точно.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автомобилки.ру. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Услышь, новое — это вот

0: www.radio.ru.
1: Новое на новом. DJ Smash.

0: только что Сишкин предложил новость, я сказала, что эту новость мы не будем озвучивать ни в коем случае. Значит, наш редактор, главный Наташ Сильна на даче, прислала нам фотоотчет своего стола. Это классическая, просто обожаемая мной традиция. У них там окрошка, да, сразу на кефире, на квасе выбирайте, как говорится. У них там клубника, у них там черешня. Я вообще не понимаю. Я с каждой секундой хочу дачу все больше и больше.
1: Кунилингусный маньяк,
0: да,
1: набросился на 27-летнюю
0: читать.
1: Туристку из Самары на пляже во Вьетнаме. Представляешь?
0: Набросился. Я думаю, что тебе пора поменять паблики, на которые ты подписан.
1: Хорошо, погнали.
0: Ты
1: самые депрессивные города в России. Ну и что?
0: Какой кунилингусный маньяк во Вьетнаме? Чё к чему вообще?
1: А я тут при чём? Погнали дальше. Самое лучшее лекарство от депрессии. Ну, давай, топ-1.
0: Топ-1?
1: Топ-1.
0: Спорт. Режим.
1: Отстой. Куча бабок, как тебе? Да, по версии ученых из Массачусетского университета, куча денег – это единственное лекарство от депрессии. Чаще всего депрессуха появляется из-за стресса, из-за нехватки денег и обязательств. А также чувство незащищенности, когда ты все это воедино, значит, складываешь.
0: Да,
1: и вот когда этого у тебя нет, ты не представляешь, насколько ты становишься счастливым.
0: Ну, я предложила вариант для бедных, для нас всех.
1: Спорт?
0: Ну, вообще режим, в принципе. Нормально есть, нормально спать и заниматься спортом.
1: Угу.
0: Вообще-то это работает. Но окей, деньги лучше. Но нет варианта, что кто-то тебе вот придет и денег даст. Вот у меня ни разу в жизни не было такого, что на меня просто деньги вот так вот. Вот, Эвелиночка, на тебе денег просто так. У меня так много денег, я меценат. Не знаю, куда деть. Вот ты прикольная девчонка, ничего от тебя не требуется. Просто вот тебе деньги. Мне будет приятно, если тебе будет приятно.
1: Ну, нет, мне кажется,
0: не
1: ты подвох какой-нибудь почувствуешь и скажешь, не-не-не, забери свои деньги и пошел вон отсюда, грязный.
0: Да взяли
1: маньяк,
0: бы молча, перевели бы просто,
1: да?
0: И все, молча бы вот так вот, как благотворительность, понимаешь? Ну, никто не переводит никогда.
1: Такие молчаливые переводы, это тоже, значит, понимаешь ли, это сулит проблемы с банковским сектором, и потом еще будешь потом оправдываться, откуда у тебя это все появилось.
0: Не буду,
1: потом
0: я просто их сразу потрачу, и все. Скажу, мне свыше за хорошее поведение перед вселенной пришло. Нет, так нельзя?
1: Нет, так не можно. Дальше что еще?
0: Ну, новости отстой у тебя, конечно. Я даже не буду пытаться. Новости такой же отстой, как игра Акбарса и Локомотива прямо сейчас, друзья.
1: Эви решила, что в этом году она жесткий болельщик хоккея.
0: В смысле, это происходит каждый год. Просто я смотрю...
1: раньше я не видел, как
0: так
1: ты
0: смотришь. Так потому что в прошлом году плей-офф не выпадал на наши часы. Другое часовое время было. Я в прошлом году финал смотрела дома. Вообще с кайфом. А тут так совпало, что сейчас идет плей-офф, и они почему-то играют, вот начали в 7 вечера сегодня. И в воскресенье еще будут играть. Вот, поэтому просто я открываю для себя с новой стороны.
1: Да, у тебя есть джерси Локомотива?
0: Нет. Но у меня есть джерси баскетбольной сборной России по баскетболу. Мне ее Андрей Кириленко подарил с моей фамилией.
1: И после этого ты топишь за хоккей, а не за баскет?
0: Я из Ярославля, конечно, топлю за хоккей. За баскет. О чем? Если бы мой батя со мной черный общался, я бы, может быть, и болела за баскет. А тут уже, извините, чьи гены победили, за тех и болею.

0: Наша королева драмы смотрит хоккей, и правда меняется выражение лица. Эвичка, дорогая, да это нормально, они все миллионеры, все у них в порядке.
1: Да,
0: кайфуют,
1: да,
0: мужики. Да. Ну, где-то выиграют, где-то не выиграют. Счет переживать-то.
1: Да, мы не будем из этого настраиваться.
0: Не будем. Как будто ставки ты делаешь. Ты же этого не делаешь.
1: Я, кстати, никогда не делала. А вот это законно? Мы можем это обсуждать?
0: Ну, в смысле обсуждать? Ты можешь же с друзьями забиться на 1000 рублей?
1: А, ну вот. Да. Ты когда-нибудь делал ставки?
0: Ну, вот с пацанами мы так иногда делали, конечно.
1: И как, поднимал что-нибудь? Выиграл?
0: Ну, условно, кто там, чья команда выиграл, тот счет закрывает.
1: Мне кажется, что это все, ну, игрушка дьявола. Не знаю, я не считаю себя настолько везучей.
0: Не, ну я выиграл тут вот в лотерейку.
1: Что, 100 рублей?
0: Нет, 800. А билетик купил за 200.
1: Ну, ты взлетел.
0: Ну, просто на кассе была эта история, такая, ну, давай.
1: Ну, ты вообще взлетел.
0: Поднял, закрыл вообще счет. Я купил там себе снизи, так сказать.
1: Не, слушай, но плюсом 600, это вообще восторг. Мы забили! Все, друзья, извините, у меня долго...
0: В Казани лучи поддержки сейчас летят.
1: Долго грузилось. Так и все, настроение-то у меня прекрасное. Сегодня почему-то все едят окрошку. Я планирую окрошку есть только на следующей неделе, когда будет выше плюс 25.
0: Да, обещаю 32 на следующей неделе как раз-таки. Вот это вот лето будет летним в мае.
1: Наконец-то.
0: Комфортненько, да?
1: Наконец-то.
0: Меня вообще уже очень давно возмущает эта история. Мне кажется, ЖКХ.
1: Вы что творите?
0: Что творите? Разберитесь уже с этим в конце-то концов. Почему некогда носить куртки? Обычные вот курточки и ветровочки. Некогда носить. Ты из пуховика в футболку.
1: Меня мама называет это из шубы в трусы.
0: Именно так. Маме твоей мое почтение.
1: Ну, это правда так. А я с тобой... Я тебе весной жаловалась на это в один из токсичных четвергов. Ты смеялся надо мной.
0: Ну, ты приходила...
1: Ты смеялась надо мной.
0: Ну, в шубе из собаки.
1: В смысле? Это было зимой, и она не из собаки. Раз.
0: Так.
1: А два, ты такой, ой, да ладно, что, вот, что, к чему? Я тебе говорю, весенний гардероб, когда носить, как, что, сейчас будет жарко.
0: Я так же сетовал, как
1: ой,
0: и ты.
1: Ой, вообще наплевать.
0: Все нафиг не нужны оказались.
1: А тут смотрите, ну у нас тут дубачело лютый, поэтому, в принципе,

0: Вот здесь куртка наша.
1: Я теперь понимаю, почему в Лос-Анджелесе рэперы в шубу ходят даже зимой, потому что зимой у них тоже плюс 30, да, потому да. что, да, им пофигу. Так вот, потому что, ну а когда тебе это носить?
0: Из принципа.
1: Ну, когда? Или в пуховиках они сидят там на своих этих, не знаю, там, лавках каких-то под пальмами. Зачем, спрашивается?
0: А наши дурики тоже украли эту идею. И то, я смотрю на них, я думаю, у тебя будет тепловой удар, дурилка ты картонная. Скачет он по сцене в пуховике.
1: Да.
0: Там и так дышать нечем, он в пуховике. Ну, где, ну ты не Джей-Зи, роднуля. Джей-Зи, у него пол, вся его родословная по пальмам прыгала. Они, может, и не чувствуют холода. Ты-то куда? Наш родной вот Сенечка какой-нибудь. Ну, из Иваново. Куда ты в этом пуховике? Я не могу на них. Наши рэперы.
1: Ой, 30 лет исполнилось девчонке недавно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
5: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Но...

0: Слушай, у нас правда какая-то сопливая симфония с
1: Слушай,
0: тобой.
1: Да, а можно я сообщение прочитаю?
0: Конечно.
1: Александр по фамилии Ом. Ну, или Ом. Он себя таким считает, что вот он Ом словил, да?
0: Он сопротивление какое-то испытывает.
1: Он испытывает к тебе претензию.
0: О, давай, конечно.
1: Эви, а тебя вообще не смущает, что как бы про твоих коллег существует уже сериал?
0: Ага.
1: А именно про коллег с утреннего шоу.
0: Так.
1: А ты там сидишь и обсуждаешь похудение. А?
0: А я что я должна ответить на это?
1: Ну, что не смущает, что рада за коллег.
0: А я очень рада.
1: Ребят, сегодня уже
0: я
1: на ютубчике вышел первый эпизод Красногорского парка.
0: Я забыла, как зовут мальчика, который это делает. Валера,
1: я не знал,
0: по-моему.
1: Наверное.
0: Я не помню. Я боюсь ошибиться.
1: Чувак.
0: Это просто безумно талантливый чувак. Потому что я не знаю, кому пришла идея. Я думаю, от него все это пошло. Это очень классно. И я знаю, что каждую пятницу теперь в 4 будет выходить по серии. Кто знает, может, он на меня тоже подписан, между прочим. Может быть, мы тоже с Сишкиным там нет-нет, да появимся. Кто знает, но это очень круто. Я радуюсь. Поэтому, если вы пытались нас столкнуть лбами, не выйдет.
1: Эх, Шурик, Шурик, вот чем. Что имеешь, тем и делишься. Ну, елки-палки, чувак, пятница, вечер. Если тебе не нравится, что говорит Эви, господи, займись чем-нибудь приятным в конце-то концов.
0: Можешь зайти на все мои страницы во всех соцсетях,
1: полайкать
0: меня, посмотреть, сказать, зачем эта девчонка обсуждает тему похудения, у нее же такая классная фигура. Все, и все в плюсе, глаза твои в плюсе, мне приятно. Сейчас еще «Локомотив», если выиграет, вообще очень довольна
1: Какой
0: буду.
1: Какой там счет, кстати?
0: 2-0 пока в нашу пользу.
1: Ёлки-палки.
0: Вот, поэтому, друзья, я понимаю, что обсуждать тему похудения за 2 недели, да, вы правы.
1: Рановато.
0: Рано. Мы вернемся к этой теме 30 мая, например. Самое то, я думаю, на грани.
1: Вот как раз,
0: Или
1: да.
0: лучше 5 июня обсудим, пора ли начинать худеть к лету.
1: Мне кажется, 5 июня можно обсуждать, почему решил, что в следующем году будет как-то актуальнее. Сейчас как-то, ну, что, смысла нет особого.
0: Да, все так. Поэтому, друзья, впереди выходные. Неделя пролетела супер.
1: Я вообще, когда смотрю, знаешь, на форму какого-нибудь, не знаю, там, мужчины взрослого, 65-летнего, и вот он, Брэд Питт, да, вот смотришь на него, такой, уж, о, так у меня еще столько лет в запасе, ё-моё, куда заторопиться?
0: Да,
1: правда.
0: Потом ты резко у зеркала стоишь и такой...
1: А Михаил Ефремов тоже в полном порядке.
0: Да, в целом. И главное
1: хорошо.
0: Же любить себя. Вот я счастлив,
1: я счастлив.
0: А вот эти все ваши стандарты, так это бы специально навязали все. Это вот вообще от лукавого.
1: Вообще
0: будь
1: бодипозитив, да?
0: Да.
1: И че ваши кубики дурацкие?
0: К
1: глупости?
0: Чему?
1: А это вон доска, два соска. Что это такое вообще? Женщину подержать,
0: Конечно,
1: чтобы
0: было, а тут еще с кислой миной ходит, потому что не ест ничего.
1: Да?
0: Все так. Поэтому мы пока не выбрали, какому из этих лагерей мы примкнем, но как будто бы больше...
1: Счастливому-то хочется, да.
0: Больше туда, где хлеба побольше. Я так люблю. Знаешь, что мне еще очень нравится?
1: И посмотри здесь на что.
0: Ну, конечно. Вот смотри, берешь белый хлеб, вот так вот его в яйце обмакиваешь и обжариваешь.
1: Такая, да?
0: И сверху еще потом сахаром посыпаешь.
1: Ой, как хорошо.
0: Если я прямо сейчас это сделаю дома, на
1: мне
0: ужин.
1: Больше нравится, знаешь, в тосте, а потом маслом. Ничего круче
0: это
1: не придумал.
0: Это тоже, но нет, батон,
1: а если
0: яйце.
1: Еще с икрой? Вот прям уже на новогоднем что-то было, да.
0: Ну, не, тост, ну вот обжаренный и икру сверху.
1: Не-не-не, масло, тонкий слой и корочка. Батон, самый недорогой, вот обычный нарезной.
0: Да, он самый вкусный почему-то, вот самый дешманский. Вот без этого, не тортин, не вот чиапата, а просто вот этот дешманский.
1: У меня друг есть в зале, который съедает в день, там, не знаю, лосось какой-нибудь, там, вот эту всякую хитрую еду, правильную, полезную. Я говорю, слушай, а детям еще взял? Говорит, а не батон у меня обожает, вот за 19 рублей, да, вообще. Говорит, им больше ничего не надо.
0: И поэтому они счастливы.
1: Да.
0: Короче, друзья, я желаю вам крутейших выходных, если вы из Москвы области, в Москве в эти выходные будет Ночь музеев. Не знаю, насколько для вас это актуально, я планирую дойти до Пушкинского.
1: Ну,
0: его
1: да.
0: все равно скоро закроют.
1: Музей, в который вход стоит 200 рублей, я постою в очереди 6 часов.
0: Ночью. Смысл-то в том, что ночью.
1: Да.
0: Что ты не понимаешь-то опять? Все, взял, переврал. Короче, я желаю вам классных выходных, целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. До новых встреч, мистер Усишкин.
1: Давай, дорогая,
0: хорошего
1: не хулигай тут 2 недели,
0: отпуска,
1: пожалуйста.
0: Так сказать.
1: Спасибо.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы «Дунфэн». Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Дунфэн. Т-Моторс, Ленина 95Б, 583-583.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Давай признаем, что про уходящее лето в середине мая слушать песни куда круче, чем в конце августа, например. Но я думаю, пару раз вот так вот пальцами и щелкну, и этот самый август наступит. Ни один вечер теплый не должен быть профукан. Красивейшего тебе.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.
1: Красивейшего, да, красивейшего.

Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Я не

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.

Дарья Нижнятинки, я и про Маригу, и про Асю, и про Звонкова, и про певицу Максим, которые звучали все вот это вот предыдущее время. И подумалось-то мне, а почему так, ребятушки? Нет, надо энергию. Надо уже энергию закидывать в пятничный вечер, потому что без М-Хастлера мы выходные не начинаем. Обрати внимание, погода шик, время шик, день недели просто безупречный. Поэтому ловим настроение и проносим его через все выходные. Красивейшего вечера через 10 минут. М-Хастлер на новом радио.

Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Припати. By DJ M. Hustler. На новом радио. Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я этот человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Сижу себе, никого не трогаю, примус починяю уже так много времени. Но если ты меня отчетливо слышишь, то твои выходные, по всей видимости, схожи с моими. То есть не наступили в той фазе, в которой хотелось бы. Хотя, рад буду ошибаться. Тебе красивого вечера, с меня отличная музыка, отличный комплимент, чем бы ты ни занимался.

субботу в 18 часов. На новом радио. Новое радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком. И взращивать себе, в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

сколько было этих всяких вписок плюс один. Ну и было прекрасно и замечательно. Сегодня мы с тобой, похоже, никуда не вписаны особо, да? Раз вечер проводим в компании радиоприемника и суперхитов, суперновинок. А может быть, я и ошибаюсь, и буду рад, собственно, если я ошибаюсь. Вот, а если и нет, то какая разница? Никто не запрещает заниматься тем, чем хочется. Вот именно, хочешь лежать? Лежи. И не вини себя за это ни в коем случае. Завтра выходной, послезавтра выходной, а если даже и нет, то эмоционально... Точно выходные. Шикарного уикенда, шикарная погода прилагается, шикарная музыка также всегда находится на волнах нового радио. Вот, ну а шикарный Данил Михайлов шел домой. Пора и честь знать. Мчал искать артью.

чай. И не слушай, обречал, бьют звон, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: моя любовь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Yeah.
1: Новое радио.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Я просто вдруг, как я-то сразу...
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Команд КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они там все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: Утром радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.